0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: С вами Татьяна Тишинская. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.

Просто стать человеком реально, и шансы равны. И росли во дворах мы, а не в социальных сетях. Нелегально крещенные дети крещенной страны.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
2: Список задач большой. Как же с этим справиться?
3: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
2: Это впечатляет. А как насчет либидо?
3: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
2: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
3: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: чё ты?
1: Не думать!
0: Да ты чё, я что ли не хочу?
1: Матя, мать!
2: Гляди, он наш сыночек!
1: Матя, мать, я ей Бога закрещу!
0: Да ты чё, сейчас выйти-то некрасиво!

0: чемодан.
1: Вот это речь не мальчика, а свекра. Как говорится, в яблочко под дых. О, я чувствую, глаза у всех намокрым. Ну что ж.

0: Минуточку внимания, господа. Нас всех пришла приветствовать звезда. За 1000 баксов звезда.
1: За милых дам, за милых дам.
0: Жених, я ща кому-то в рожу дам. Ты че, Витек, ведь мы ж ты не в палас отели. А ты налил кровавый глаз и сразу хрюкнул на палас. Но мы ж культурные, братки, на самом деле.
2: Тамада.
0: Друзья, сегодня праздник, и

0: Вы будете смеяться, господа.
1: На нас опять приветствует звезда. За 1000 баксов. Звезда.
2: Подружки мои, не ревнуйте того, кто в меня, того, кто в меня, того, кто в меня.
1: Тамада, наверное, надо штемпель было глубже. Ну что ж, друзья, позвольте огласить подарки, поднесенные подружке.

0: встает человек, вынимает автомат, стреляет в потолок. Все залезают под стол.
1: От группы

0: отвали.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
2: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-33-17.
4: Кто кончил жизнь трагический, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англетере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил.

десятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношее в конце пришлось трие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но щ...

вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Последний тур в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-02-35-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал. Жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: А в чем? Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь, уверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
5: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

хоть причины не скучать, очень даже есть. Тут вон Пашка приходил, кум твой окаянный, еле-еле не далась, даже час дрожу. Он три дня уж почитай, ходит злой и пьяный, перед тем, как приставать, пьет для куражу. Ты болтают получил премию большую, будто Борька наш Бугай первый чемпион. К злыдню этому быку я тебя ревную и люблю тебя сильней, нежели чем он. Ты приснился мне больной, пьяный, злой, угрюмый. Если думаешь чего, так не мучь себя. С агрономом я прошлась, только ты не думай. Говорили мы весь час только про тебя.

женщин говорит больше, чем мужчин. Ты уж, Коля, там не пей, потерпи до дому. Дома можешь хоть чего, можешь хоть в забой. Мне не надо никого, даже агронома. Хоть культурный человек, не сравнить с тобой. Наш амбар в дожди течет, проходит.

нами сотню тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

А вы сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Реклама.
1: Комарам пришел Капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «звездочка 125». Звонки анонимные.
2: Список задач большой. Как же с этим справиться?
3: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
2: Это впечатляет. А как насчет либидо?
3: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
2: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
3: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер «звездочка 125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: уходишь. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число многодетных семей в России за последние 10 лет выросло более чем в два раза. В 2013-м их было около миллиона, а в прошлом году насчитывалось уже 2 миллиона 900 тысяч, рассказала РИА Новости зампред счетной палаты Галина Изотова. Она отметила, что детей в таких семьях также стало вдвое больше. Это очень позитивная динамика. Расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми увеличиваются. В основном это связано с введением единого пособия и льготной семейной ипотеки. В текущем году планируется потратить без малого 4 триллиона рублей. Первые дни основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока поступило только одно обращение от участника из Амурской области, который счел нарушением обработку его дополнительного бланка на экзамене. Ситуацию рассматривают специалисты, чтобы права ученика были соблюдены. Единый госэкзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники традиционно могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика. Российские туристы в этом году стали чаще ждать горящих туров. Глубина бронирования как во внутреннем, так и в выездном туризме сократилась до месяца полутора, в то время как в прошлом составляла 3-6 месяцев, сообщила глава Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. Она отметила, что горящих туров сейчас очень мало. Вероятность того, что в последний момент может вырасти цена, больше. Кроме того, сограждане отдают предпочтение бюджетным отелям, без питания, экономят на экскурсиях и трансферах. По словам Ломидзе, раньше путешественники больше планировали отпуск по принципу «гулять-то гулять». В отрасли ожидают, что в этом году увеличится доля автомобильных туристов, которые будут отправляться на отдых в ближайшие регионы на личных автомобилях. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 днем без осадков, до плюс 24 к вечеру ожидается дождь. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон». Я понимаю.

0: Я надеюсь, все прекрасно понимают, что в эфире появляется лучшее утреннее шоу страны, утреннее шоу в формате 2D, и никого в этом убеждать не стоит.
1: Здравствуйте, наши любимые. Утреннее радио, вот это прекрасное, которое так понравилось Артему, которое он так хвалит, ведущие его, Артем Демин и Марина Дымова. Я ж растерялась.
0: Русский — это не наш родной, ребят, поэтому...
1: Я ж растерялась, как ты нахваливаешь наше утреннее шоу, что слов не нашлось сразу.
0: А понимаешь, сам же не похвалишь, но редко же кто похвалит.
1: Обычно все хвалят.
0: Ну, кого обычно хвалят? Тебя обычно хвалят. Ну,
1: подожди, тебя тоже. Говорят, ну... вот эту вот включите, забыл, как зовут.
0: Да, да. Людочка, включи вот этого вот. Как там его там?
1: В формате 2D. 4 июня на календаре, четверг, пятница, все ближе. А значит, все ближе короткая неделя, это которая следующая. Но пока перейдем ко дню сегодняшнему. Сегодня такие странные праздники.
0: Ну ладно, день Корновщика — это странный праздник, это самый прекрасный праздник на стройке, мне кажется.
1: Нет, поздравляю всех прораба, машинистов грузоподъемного крана. Да. Действительно невероятные люди, и мы знаем, что они нас слушают.
0: И среди них много девушек, между прочим. Я вот раньше никогда не думал об этом.
1: А где ты видел девушек?
0: Очень много девушек-короновщиц.
1: Девчонки, напишите.
0: Напишите нам, девчонки, сколько у вас вообще? Давайте вас пересчитаем.
1: Не знаю, откуда ты такие делаешь выводы?
0: Потому что девушки...
1: любят смотреть свысока на людей.
0: Да.
1: Так, еще сегодня день любителей лета, день самогона, день коньяка,
0: ой,
1: день
0: да
1: сыра.
0: Как эти два праздника-то сочетаются?
1: Ну, все
0: вы не могли, не могли разделить? Зачем вот два таких ярких события в один день лепить? И день коньяка, и день самогона.
1: Ну ладно, тут еще день сыра, день старых дев и день корзины для покупок.
0: Вот с этими замечательными праздниками, дорогие друзья, мы, самое лучшее утреннее шоу страны в формате 2D, Артем Демин и Марина Дымова, вас и поздравляем. Впереди новости, которые вы проспали.
1: Черный ящик и наш фирменный музыкальный гороскоп. Прекрасного четверга, просыпайтесь скорее.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх-разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D.
8: С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: ежика.
1: Какие новости?
2: Какие новости?
1: На радио Шансон.
3: Давайте к новостям. Что мы там проспали? Чего мы не узнали? Что мы упустили из виду. Сегодня что там? День объятий с кошками. Такой праздник сегодня, Марина.
4: Ну, такой тоже есть, да.
3: Котики садятся на ваш ноутбук не для того, чтобы согреть свою попу, а для того, чтобы доминировать над вами.
4: Да, это прекрасные утренние новости про то, что коты.
3: Что прислали, извините. В общем, это мнение или вердикт зоопсихологов. Дело в том, что компьютер сильно пахнет хозяином. Представляете? Мы слишком много времени проводим за компьютером. А коты захватывают территорию и пытаются перебить запах человека своим кошачьим невероятно аппетитным запахом.
4: О боже, Артем, ты как говоришь, как помнишь, был этот сериал про Альфа, который был такой забавный зверь,
3: да,
4: похожий на муравья.
3: Да, да, да.
4: Был. Ну, в общем,
3: но он был пришелец.
4: Был пришелец, и он любил котиков. Примерно так же, как и ты. Россияне чистят память телефона в последний момент. Меня это не удивляет, это так и есть. Это такое, из данные опроса нам поступили, почти треть участников признали, что разбирают файлы уже в последний момент, когда не могут сделать фото. Еще часть делают это, когда устройство начинает заметно притормаживать, и первым обычно удаляют неудачные фотографии, скриншотики, мемы и картинки из мессенджеров. А вот со старыми видео, документами и важными снимками люди расстаются более неохотно, и многие признаются, что особенно привязаны к фотографиям и к видео с близкими людьми, поэтому даже при нехватке памяти удалить такие файлы люди не могут, им это сложно. Ну вот это реально про меня история. У меня
3: да,
4: уже
3: друзья,
4: это телефон вот не фотографирует.
3: Когда приходят даже звезды, артисты и такие типа: Марина, давайте мы с вами сфотографируемся на ваш телефон. Она говорит: извините, Михаил Захарович, не могу. Нету места на телефоне.
4: Я говорю, давайте на ваш телефон.
3: Да.
4: А вы мне потом пришлете, у меня памяти нет.
3: Россияне стали больше денег тратить на психотерапию. В среднем 10 тысяч рублей в месяц. Самые популярные запросы – это управление стрессом, работа с нестабильной самооценкой, преодоление тревожности и прочее.
4: Это стоит 10 тысяч рублей в месяц. А помните, мы вам вчера рассказывали, что в Москве появились курсы, как выть на Луну, рычать как котик?
3: Так.
4: Это 18 тысяч рублей стоит.
3: Вот этот курс?
4: Да.
3: И ты профессионально воешь на Луну.
4: Ты, я смотрю, закончил эти курсы,
3: да,
4: или ведешь их?
3: Да.
4: Тут одно из
3: двух. Я бы с удовольствием. Платить за свидание обязан тот, кто пригласил на него. Вот так нам теперь подсказывают.
4: Вот почему на мужчины не зовут
3: чаще
4: мужчины
3: платят, потому что если мужчина типа зовет на свидание, то он должен платить. А если женщина приглашает на свидание мужчину, то платить должна она. Согласны с этим?
4: Нет.
3: Женщины, не слышу ваши голоса. Согласны с этим?
4: Нет, еще же раз тебе сказали.

0: чего? Что же в черном ящике?
1: Дорогие друзья, вот они, позывные нашей игры.
2: Черный ящик. Черный ящик.
1: Вот я же вынесу, ты же видишь. Ля-ля-ля-ля-ля. Нет, не тяжело. Потому что внутри не предмет.
2: А давай вот прям вот под такую музыку и подсказывай людям.
1: А я бы мог, но...
2: Она скоро закончится,
1: да.
2: Я помню.
1: Молодец. Я бы мог, но не смогу. В общем, это будет сложно. На самом деле, дорогие друзья, сегодня в черном ящике у нас не предмет. Не предмет.
2: Это не дом, что-то не улица.
1: Неосязаемое что-то, да. То, что не, нельзя взять в руки, нельзя пощупать, нельзя понюхать, потому что это что-то такое...
2: Неодушевленное. Это явление, да?
1: Да, это... Ну, давай, наверное, сразу.
2: Радуга, пишут люди.
1: Радуга.
2: Ну, кажется, давай сразу.
1: Ну...
2: Надежда считает, что ты несешь в черном ящике флюиды.
1: Это дисциплина, дорогие друзья.
2: Дисциплина.
1: Но дисциплина спортивная.
2: Ой, слишком жирная подсказка, нет?
1: Да. Это все. На этом закончили.
2: Люди думают,
1: нет.
2: Роса, гроза, диета.
1: Ладно, давайте более конкретно. А конкретика заключается в том, что вид спорта этот, он зародился во Франции. Представляете?
2: Бег на месте.
1: Ну вот, бег на месте. Есть такой вид спорта. Прям вот официально соревнования проходят, да. Может быть, олимпийский вид спорта, бег на месте. Вот, значит, появился он во Франции, а потом в привычном виде, в том вот самом, которым мы сейчас его уже воспринимаем, он все-таки развивался в Соединенных Штатах Америки, в частности, в Калифорнии. Нет еще никаких вариантов?
2: Да нет, разные есть.
1: Разные.
2: Паркур, крокет.
1: Вот. Кроке.
2: Хорошо. Степ, гольф.
1: Вот. Во время этих соревнований люди могут официально есть, пить и ходить в туалет по-маленькому. Вот это я удивлен сейчас был. Представляешь?
2: Есть, пить.
1: И ходить, и пить, и мочиться. Я серьезно тебе говорю.
2: А почему так тебя это удивляет?
1: Потому что это единственный вид спорта, где ты можешь на ходу это сделать. Причем никто не скажет, что да ты какой-то невоспитанный дикарь. То есть это нормально у них там, ты представляешь? Для них это норма, потому что это очень долгие соревнования. Да, конечно. Во время регби. На писи, на ногу сопернику, на бутсу, чтобы ему стало плохо.
2: Артем, ну пожалуйста, у нас люди завтракают. Зачем ты такие вещи говоришь про регби?
1: Вид спорта, это не регби.
2: Конкур.
1: А?
2: Конкур?
1: Конкур, нет.
2: Шахматы.
1: На конкуре только лошадка может что-то сделать там. Вот, ну и что я хочу? Есть?
2: Есть правильный ответ. Лина.
1: Серьезно?
2: Лина была первой.
1: Лина какая молодец.
2: Еще до всех этих анатомических
1: В общем, да, друзья, вид спорта появился во Франции в 20-х годах, в 70-х уже в Америке развился. Сейчас уже эти соревнования переходят в стадию Iron Man, они называются, потому что, ну, это действительно очень и очень сложно. Это... Длится весьма долго, потому что люди бежать целый марафон, потом ехать на велике 180 километров, и потом
2: еще
1: должны плыть. Да, и плывут они полтора, да, даже больше.
2: Лина была сегодня первой.
1: А, вот железная дистанция, то есть плывут почти 4 километра, велогонка 180 километров и бег марафон. Но есть и более легкие, как бы, варианты вот этой самой Iron Man. Да, триатлон Iron Man, именно это мы загадали.
2: Лина
1: сегодня,
2: у которой на аватарке какая-то тень. Угу. Ее тень.
1: Исчезающая в полночь.
2: Ну, красиво, в закатном солнце.
1: Поздравляем Лину, да, Лина молодец. Давайте, Лина.
2: Пришли нам свой номер телефона. Красотка Лина, молодец.
1: Ну, конечно, молодец. Ну, а впереди у нас новости. Часть вторая, и скоро уже будет наш фирменный музыкальный гороскоп. Не пропустите.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: А эта новость даже меня удивила, представляешь? Оказывается, аллергии на тополиный пух не существует, Марин.
3: Да?
2: Да.
3: Я тоже решила.
2: Пух собирает пыльцу цветущих растений, которые вызывают аллергическую реакцию примерно у 30% людей. А сам пух, он типа не является аллергеном. Ну вот, теперь вы это знаете, друзья.
3: В центре Москвы просто реально белый снег. Я аж вчера подумала, ой, ну вот я никогда
2: этого не делала. Жалко, нет с собой спичек, да?
3: Невероятно красиво.
2: Невероятно красиво и быстро горит, да, согласен.
3: Первый в истории плавучий город появится через 4 года, и он будет вмещать почти 80 тысяч человек. Корабль будет длиной 1,5 километра, там будут и бассейны, и рестораны, и банки, и стадион на 15 тысяч метров.
2: Ну все, я знаю.
3: Самое, что интересное, этому судну не нужно будет заходить в порты, ходит по нейтральным водам каждые 2-3 года. Постройка обойдется, еще даже строить не начали, в 16 миллиардов долларов. Энергия в нем атомное, откуда электричество будет. И до берега нужно будет от этого города добираться либо на катере, либо на вертолете. Хотел бы ты пожить?
2: Я хотел бы там бархатный шансон.
3: На 80 тысяч человек?
2: Да. Кстати, я всегда мечтал выступить в Лужниках. Через 4 года, тем более, у меня уже будет пару альбомов, я надеюсь, а не один. Вот,
3: так, какие-то ведутся, что ли, у тебя процессы,
2: ну, конечно,
3: которые
2: ведутся.
3: Приведут тебя к новому музыкальному альбому?
2: Да, к новому музыкальному альбому.
3: Сегодня день спойлеров, давай.
2: Чего спойлер?
3: Нужен какой-то спойлер.
2: Очень много спойлерил я уже на эту тему.
3: Когда песня-то выходит?
2: 16 июня, ровно 2 недели, да, или меньше уже. А, меньше, 12 дней. Через 12 дней песня на цифровых платформах появится.
3: Валерий тебе пишет, прошу прощения, я подскажите, что было сегодня в черном ящике? Прослушай.
2: Триатлон, вид спорта, триатлон. Так, комплексный обед в ресторане «Форум» на Петербургском международном экономическом форуме теперь стоит 7900. А в прошлом году, вы помните, мы еще обсуждали...
3: Это вот тот обед, который надо советуют разделить с другом.
2: Да, 6500 он стоил, а теперь 7900.
3: А что же там в меню, Артем?
2: В меню карпаччо из копченой утки с яблочным чатни. Сэр. Студень из намалеванной говядины.
3: Вот вы чатни, это овсянка. Сказал?
2: Студень из томленной говядины.
3: А студень это холодец?
2: Студень это как холодец, только говядина в нем томленная. Mm-hmm. Вот. Мини-рулеты из цукини с лососем и рукола с грушей, и мусом и кирпичом.
3: Ну,
2: слушайте,
3: как будто
2: ну,
3: вот
2: по факту 7900, тут есть...
3: а есть нечего.
2: Вообще нечего есть.
3: Не серьезно?
2: Ну, то есть
3: как?
2: Немножечко студня из томленной говядины. Это этим не наешься.
3: Но там явно порция, как 5-рублевая монета.
2: Карпаччо из копченой утки. Там этим не наешься. Это карпаччо. Это уже просто мелко. Очень тоненько нарезанные вот это мини-рулеты с цукини с лососем.
3: Уже даже еще и они и мини.
2: Слушайте, вообще, это ужасно.
3: Так,
2: это ужасно
3: друзья,
2: дорого.
3: Кто сейчас находится на экономическом форуме. Да. Пришлите фотографию такого обеда, интересно посмотреть.
2: Угу.
3: Так, есть хорошие новости из Подмосковья. Давай. Учителям там будут платить по 150 тысяч рублей.
2: Прекрасно.
3: Если 2 и более выпускника сдадут ЕГЭ на 100 баллов. Угу. Ну, дети, старайтесь. В прошлом году такие выплаты уже получили 103 педагога.
2: Будем надеяться, что в этом году рекорд будет побит, и потом уже отчитаются власти Подмосковья. Господин Воробьев
3: главное,
2: нам расскажет, что там.
3: Учителя все-таки немножечко делились со 100-бальниками.
2: Ну. Чем? Они знаниями с ними поделились.
3: А, да?
2: Да. Вот,
3: Артем, ты же помнишь, мы нам слушатели писали про
2: что
3: такие
2: все,
3: истории.
2: Вся сила в репетиторах? Согласен. Ладно, дорогие друзья, впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп. Не пропустите.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон. телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
12: Категория 16+.
13: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: Ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 4 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, постарайтесь не принимать сегодня решения на горячую голову. Наберитесь терпения, ведь любовь – дело тонкое. Настроение песни «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, сегодня не лучший день для романтических свиданий. Скорее всего, вы будете придираться к каждой мелочи и можете даже самостоятельно спровоцировать конфликт. Плавите настроение в песне «В шумном балагане» Вилли Токарева.
1: Близнецы, вас ждет благоприятный день для признания в любви и примирения со второй половинкой. Ваша песня «Белый теплоход» группы «Бумер».
2: Раки, а вам звезды обещают сегодня новый романтический поворот событий, но только при условии, что вы не будете навязываться и проявлять слишком много инициативы. Ловите настроение в песне «Отвали» Афины.
1: Львы, доверьтесь чувствам и не планируйте слишком много дел сразу. Все по чуть-чуть и все постепенно. Песня дня «Мышка» Михаила Круга.
2: Девы, этот четверг идеально подходит как для серьезного разговора и обсуждения плана на будущего, так и просто для неспешного отдыха. Ищите все подсказки в песне Калина Ивана Кучина.
1: Весы, проявите инициативу. С постоянным партнером можно стать ближе при условии, что займетесь общим делом. А песня дня Казанова группы «Воровайки».
2: Скорпионы, прекрасное время для признания в любви. Сегодня вы будете не только активны, но и сумеете с легкостью побороть любые препятствия. Ваша песня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Стрельцы, не медлите с предложением руки и сердца. Если хотели это сделать давно, то в этот раз все пройдет удачно при условии, что вы будете активны и поборете страх. Ваша песня «Загулял» Олега Газманова.
2: Козероги, прекрасный день для совместного отдыха или романтического свидания. Вы будете на высоте и сумеете прекрасно понять другого человека. Ваша песня сегодня «Последний полет» Михаила Шафутинского.
1: Водолеи, прислушайтесь к себе. Сегодня это поможет вам справиться с любыми проблемами и неприятностями. Настроение в песне «Крылышки» Кати Чепик.
2: Рыбы, уделите достаточно времени и внимания новым знакомствам. Постарайтесь отдохнуть. Ваша песня «Женская логика» Виктора Дорина.
1: Радио «Шансон» по традиции всем хочет пожелать легкого, музыкального и доброго четверга.

знаю, не дойдет оно, ведь я не буду его даже отправлять. Сказать я многое хочу, но, как обычно, промолчу. Бумага

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, температура плюс 20, вечером также осадки плюс 18, ночью 13 градусов выше нуля и малооблачно.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-72.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России вновь предложили ввести 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры социальной поддержки. С инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по труду Николай Коломейцев. Он отметил, что особенно выплата важна для тех, у кого пенсия является единственным или основным источником дохода, и для людей, у которых нет помощи от родственников. Огурцы этой весной стали самым подешевевшим продуктом в России. За 3 месяца цены снизились более чем вдвое. Статистику изучила РИА Новости. В начале марта килограмм огурцов в стране стоил в среднем 300 рублей, а в начале июня уже 143 рубля. Кроме того, на 20% снизились цены на помидоры до 223 рублей за кило. В тройку также вошло сливочное масло, стоимость которого уменьшилась на 3% до 1100 рублей за килограмм. Пятерку самых подешевевших продуктов замкнули бананы и рис. В начале лета самыми востребованными специалистами на рынке труда стали менеджеры по продажам, продавцы, консультанты и кассиры. Кроме того, компаниям требуются разнорабочие, курьеры и водители-экспедиторы. Так, для менеджеров по продажам и работе с клиентами работодатели разместили более 43 тысяч вакансий. Число вакансий для курьеров превысило 28 тысяч, для водителей и экспедиторов свыше 25 тысяч. Центральная пригородная пассажирская компания назначит 18 дополнительных поездов в дни июньских праздников с 11 по 15 июня. В график движения внесут изменения. Это поможет пассажирам строить удобные маршруты для поездок, сообщает Интерфакс. Так, в праздничные дни дополнительные составы пустят из Москвы в Тулу, Рязань, Владимир. Добавлю, с 1 июня в ряде поездов федеральной пассажирской компании появилась услуга перевозки детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых. В пути за несовершеннолетними будут присматривать начальник поезда и проводник. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, а далее в нашем эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, у вас новые очки?
2: Да, Лилочка, доктор прописал.
1: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
2: Кого их, Лилочка?
1: Утреннее шоу в формате 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: В моей печке погасли дрова. Что-то с дядей не ладится в доме.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06, время московское. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин, Марина Дымова. Это мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 4 июня. На календаре время приближающихся.
1: Каникулы в разгаре,
0: отпусков. Если...
1: И детей уже рассылают по бабушкам
0: и дедушкам. Да, и вот как вовремя подоспела новость. С 1 июня в ряде поездов федеральной пассажирской компании появилась услуга перевозки детей. Перевозка детей от 10 до 16 лет.
1: Без сопровождения взрослых,
0: да,
1: что
0: младше,
1: важно.
0: Младше не возьмут. Вот 9-летнего отправить уже нельзя, а 10-леточку отправить, в принципе, можно.
1: И в дороге за несовершеннолетними будут присматривать и начальник поезда, и проводник. Но на самом деле, мне кажется, что это удобно, потому что раньше же ты не можешь, ну, ребенок 14 лет, у него уже даже паспорт есть, а его одного
0: бабушки... А почему 14?
1: Ну, я имею в виду, например, 14, 15, тоже уже, ну, взрослый самостоятельный подросток.
0: Отправляли.
1: Но нельзя было.
0: С паспортом. В смысле нельзя?
1: Ну, видишь, без взрослого не мог такой человек пройти поезд. Ну, в смысле, вот по нынешним законам. Хотя я знаю истории, вот, например, из моего детства. У меня были подружки, которых отправляли...
0: А давай ты все свои истории расскажешь чуть
1: хорошо.
0: Позже,
1: вы нам расскажите, вы бы отпустили ребенка одного
0: самый
1: на поезде?
0: Самый главный вопрос,
1: без
0: он короткий
1: взрослых,
0: один, да.
1: Просто начальник поезда знает, что едет там какой-то
0: и были
1: ребенок.
0: Ли у вас ситуации, когда вы, будучи ребенком, с незнакомыми людьми, без родителей отправлялись, там, например, на...
1: На поезде куда-то.
0: На поезде, там, к бабушке, к дедушке или в пионерлагерь. Пишите, +7 909 95 5, 103 и 0.

0: Фасон. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрым день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: о сокровенном.
1: Итак, еще раз новость. Напомним, что с 1 июня в ряде поездов федеральной пассажирской компании появилась услуга перевозка детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых. В пути будут присматривать за вашими детьми начальник поезда лично и проводник. Вот хотелось бы задать вопрос вам.
2: Были ли у вас в детстве такие истории, когда вы, ребенок, подросток, куда-то далеко к бабушке ехали самостоятельно?
1: С чужими дядями и тетями, потому что ваши родители попросили за ребеночком присмотреть.
2: Дали вам с собой дорогу, яйца, курицу, и едете вы сутки, а то и двое. И вообще, да, если тему так расширить, то, может быть, у вас есть какой-то личный опыт, как вы сейчас отправляете своих детей, подростков куда-то, и вообще пользуются ли они у вас общественным транспортом, междугородними вот этими автобусами, поездами, электричками. И в каком возрасте уже нормально ребенку сказать, все, ты можешь доехать из, ну, например, из Люберец в Москву куда-нибудь. Ну,
1: да, тебе уже 8, Антон. Давай, езжай, подумаешь.
2: Вот
1: там,
2: тебе курица, гриль.
1: Две пересадки всего. И ты уже в художественной школе.
2: МЦД это вот туда, иди. Из стеклянных дверей направо. Вот, что мы хотели с вами обсудить, потому что вот Иван нам пишет, я с 13 лет один ездил в деревню к бабушке с пересадкой с поезда на автобус, и потом еще 8 километров шел пешком. Вот поэтому это, да. И люди вот были другое поколение, потому что
1: совершенно
2: вот сейчас
1: другое.
2: У меня дочери 12 лет, и я понимаю, что я пока боюсь ее одну отпускать куда-то вот на метро, да, от Нового Касино доехать куда-нибудь в центр, потому что, ну, мы видим новости.
1: Когда... Я тебе больше скажу, мой ребенок даже не знает, где метро, в какой стороне. То есть ему просто скажи, дойди до метро, и я уверен, что он может не дойти.
2: А на поезде ты бы его отправил, например, в Липецк?
1: Слушай, ну вот он, не знаю, наверное, не знаю. Вот прям меня терзают сомнения. Здесь надо собираться всей семьей и обсуждать.
2: Ну, смотри, вот Татьяна Юрьевна из Самары нам пишет. Доброе утро, любимый ведущий. Я помню, в прошлом веке, когда мне было 14 лет, окончила 7 класс. И меня мама с папой отправили в Белоруссию к бабушке на все лето. Я одна с пересадкой в Москве и ехала туда и обратно. Обратно вообще в купе ехали трое мужчин. Они меня поили чаем, угощали пирожками, которые покупали на станции. Все было очень достойно. А сейчас внучку я бы не отправила.
1: Вот так.
2: Ну, потому что и времена поменялись, и мы поменялись.
1: И люди поменялись, да, и попутчики в купе тоже,
2: тем более,
1: мне кажется,
2: сейчас даже
1: поменялись.
2: Есть опция выбрать женское купе.
1: Да, дорогие друзья, пишите. Плюс 7-909-955-103-0. Работает Макс и другие мессенджеры тоже.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу «Призма окна.ру».
3: Подробности на сайте.

0: Ивановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: ГУФСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: сокровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Итак, еще раз к новости. С 1 июня в ряде поездов федеральной пассажирской компании появилась услуга перевозки детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых, но под присмотром начальника поезда и под присмотром проводника.
2: А я так понимаю, это какая-то дополнительная оплачиваемая опция? Ведь вот огромное количество сообщений приходит от наших слушателей, типа, а что такого? Мы так уже, вообще-то, еще со времен Советского Союза ездим, и ничего, с чужими дядями и тетями, и проводница.
1: Да, что вы думаете по этому поводу? Страшно ли отпускать детей или нормально? Я в детстве не то чтобы в общественном транспорте с незнакомыми людьми. Я даже в чужие автомобили боялся садиться, несмотря на то, что со мной были мои родители. Поэтому, если бы у меня были дети, я бы предпочтел быть рядом в любом транспорте и в любом месте. Мне так было бы гораздо спокойнее, написал нам Николай Шунков из Читы.
2: Георгий нам пишет: в моем древнем детстве, а я 75-го года рождения, с 8 лет на 2 месяца летом меня отправляли в деревню к двоюродной бабушке Винницкой области. Мама давала проводнице 3 рубля и взрослый билет на меня. И проводница на месте передавала меня бабушке из рук в руки, вместе с моим скромным багажом. Назад я ехал с полными сумками домашней еды и овощей по такому же принципу. И так я ездил, ну, лет 6 точно. Так что услуга такая была всегда.
1: Но только на начальник поезда за вами не присматривал и проводник.
2: Ну, на самом деле, правда, и дети поменялись, и люди. Ну, потому что сейчас, вот на самом деле, Артем вот задает вопрос, а на самолете можно? Я знаю, у меня есть друзья, которые из Магадана, и они рассказывают, что их тоже оттуда на самолете даже отправляли, типа, тебя там встретят. И дети нормально добирались, ну, чтобы провести лето где-то в тепле, да? А сейчас... Ну вот, во-первых, я даже не знаю, можно так сделать или нет, отправить ребенка куда-то на самолете одного. Ну, допустим, ребенку 15 лет, да?
1: Но по факту это же проще, чем на поезде.
2: Ну как проще?
1: Во-первых, это быстрее.
2: Окажись, ребенок в Шереметьево, как он, пройдя уже это контроль, вот это когда уже ты предъявляешь посадочный талон, и найти нужный выход.
1: Вот эту ленту пройти самостоятельно.
2: Пройти ленту,
1: да?
2: Ну, то есть это все, я даже, я боюсь сама
1: это
2: делать.
1: То есть там какая-то стюардесса специально обученная должна проводить его за руку. Но, с другой стороны, есть же службы, которые помогают маломобильным гражданам на коляске там взять и проехать то же самое. Весь маршрут, почему то же самое нельзя сделать с детьми? Мне кажется, можно.
2: Ну, это, знаешь, где оставить ребенка, который себя плохо ведет на остановке? Это не до совета от нейросетей.
1: Так, в 14 лет я летел в Симферополь. Мой отец провожал меня, но по пути домой услышал по радио, что... Ну, и тут какая-то...
2: Подожди,
1: Антон,
2: неподалеку? Не
1: веришь? Не хочу я это
2: читать. Ну, Антон говорит, что самолет упал, там никого не было. Это был папа, перенервничал, а потом узнал, что самолет...
1: И я сейчас перенервничал.
2: Ну, ты не нервничай, все хорошо, Антон нам присылает фотографии.
1: Это сообщение не имеет отношения к теме. Я не хочу...
2: Почему? Это сообщение имеет к теме отношения.
1: Мы про самолеты не говорим.
2: Потому что это действительно очень страшно и волнительно родителям ребенка в это путешествие отпустить одного, потому что, ну, это транспорт, это
1: я хочу весело
2: средство
1: читать сообщение.
2: Повышенной опасности.
1: В 12 лет я ехал сам в поезде из Ульяновского в Новосибирск почти трое суток, двое с половиной. Не помню каких-то проблем со стороны работников железной дороги. Обратно из Новосибирска ехали вместе с братом-ровесником и обратно. Кстати, домой он также один поехал, вспоминает Владимир.
2: Вам вот весело 12, было? Что вы делали, когда не было
1: картишки играли.
2: Интернета, не было телефона,
1: книги были,
2: игр Марин, в телефоне.
1: Ну, книги были.
2: Или вот этот волк, который я...
1: Были ловит. Книги, были газеты. С обратной стороны. Это были только у мажоров такие игры. То есть это не у каждого можно было, вот эти волк с яйцами.
2: Серьезно?
1: У нас не у каждого.
2: Я думала, это у всех
1: это не тамагочи, который уже появился у каждого. А вот волк с яйцами, извините меня, это у кого кого-то были, и там тогда все деревни, например, у меня была эта игра, все деревни играли в мою игру.
2: Лариса пишет, ездили с двоюродной сестрой из Самары, тогда это еще был Куйбышев, в Минск, это 85-й год, мне было 14 лет, ей 16, и ехали в плацкарте, здесь родители посадили, сказали, на станциях точно не выходите, а в Минске нас уже встретили, погостили, а потом обратно. Какие самостоятельные девочки.
1: Да. Девочки и мальчики, вспоминайте свои истории, когда вас одних отправляли к бабушке или к родственникам. Пишите. Плюс
2: когда 7, вы своих 900... детей отправлять
1: да,
2: начали.
1: И будете ли вы своих отправлять? Плюс 7-909-955-1030. Работает Макс и другие мессенджеры. Ну а пока слово Дмитрию Малыгину.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Надеюсь, что все вы помните о том, что дорожные знаки являются одним из важнейших элементов регулирования движения на дорогах. К сожалению, из-за масштабного распространения навигационных систем многие водители забывают смотреть на знаки. Сказал навигатор, что нужно повернуть направо или налево, а там, к примеру, есть знак «Уступи дорогу». И не дай бог, но из-за такого недосмотра может произойти ДТП. С 1 января 2026 года вступили в силу ГОСТы о технических требованиях к дорожным знакам и правилах их применения. Документ предусматривает введение более 60 указателей и табличек и корректирует требования к их установке. В частности, появились новые знаки. Глухие пешеходы, рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности, время действия и другие. Теперь же Минтранс предлагает добавить еще один знак – парковка для автомобилей многодетных семей. Это, безусловно, облегчит передвижение граждан с большим количеством деток. Помочь многодетным семьям стать более мобильными планируют и за счет предоставления скидок на услуги такси. Это самая добрая автоновость дня. С вами «Довиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
1: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, вспоминаем ваши поездки без родителей, когда вы в автобусе, в самолете или в поезде были совершенно одни. В каком возрасте это было, как все прошло, расскажите, напишите, плюс 7-909-955-1030. И главное, напишите, отправили бы вы сейчас своего ребенка.
3: Да.
2: В каком возрасте и куда, и вот
3: хотя бы
2: вот
3: на метро, в другой район вашего города, или на каком-нибудь рейсовом автобусе между небольшими поселками городского типа. Много приходит сообщений. Мне вот понравилось от Анны ее история. Она пишет: у меня история относительно современная. Сын в 13 лет, сейчас ему 20, ездил из Питера во Владивосток к папе. Тогда он фанатил от поездов и сказал, что часть пути поедет на поезде. В Питере я проводила его на поезд до Москвы. В Москве он вышел, перекусил и сел уже на поезд до Новосибирска.
2: Сколько лет? 13?
3: Мальчику было 13 лет.
2: 13 лет.
3: В пути мы созванивались, и в Новосибирске его встретил наш друг, помог добраться до аэропорта, и уже из Новосибирска он долетел до Владивостока к своему отцу. У сына был опыт совместных поездок со мной, поэтому проблем не было, он быстро все нашел. Проблемы, наверное, были больше у меня, я очень переживала. Но 7 лет назад все-таки уже была и мобильная связь, и всякие смски.
2: То есть 13-летний ребенок может самостоятельно сесть в самолет и полететь? Получается так.
3: Получается так.
2: А мы с тобой сидели и говорили, да как это получится? Или это мы просто на своих детей проецировали, что наши дети, которые не знают, как выйти из метро, где эскалатор.
3: Нет, ну у меня дочь что-то знает, и она даже говорит: отпусти меня, я сама доеду от Нового Касино до Новокузнецкой. Она там ориентируется иногда, она там, ну...
2: Но ты не отпускаешь.
3: Ну мне страшно, я потому что читаю эти новости в интернете.
2: Бережу вам, Бог,
3: сумасшедшая женщина толкнула подростка, то еще что-то. Ты вот это вот все смотришь, не из-за того, что ребенок не найдет и растеряется,
2: потому
3: а из-за того, что много странных
2: людях,
3: людей
2: которые,
3: вокруг.
2: Да,
3: а еще, ну, люди в целом равнодушны, потому что ты видишь кому-то, когда кому-то плохо, люди не подходят, люди проходят мимо. А сейчас же новая история. Людям говорят: никому не помогайте, везде мошенники. Угу. Из серии, если тебя просят там что-то передать, кому-то не вздумай это делать, что-то И я на себе замечаю, иногда у меня люди спрашивают, как куда-то пройти, и я уже с таким подозрением...
2: Ты уже сканируешь человека.
3: Не то, что сканирую, я говорю, да, вот набережная, это туда-то, туда-то, а потом мне женщина начинает гадать по руке, оказывается, гадалка, мошенник и вот это вот все.
2: Да,
3: а я
2: да,
3: думала,
2: друзья,
3: она у меня адрес спрашивает.
2: Так вот цыгане подошли к Марине в центре Москвы, но, слава богу, Марина не поддается гипнозу.
3: Слава богу, у меня не было денег.
2: Да, и
3: нет, она мне сказала, если у вас нет, переведите мне. И уже начала мне диктовать свой номер телефона.
2: А сейчас это тоже какие интересные алкаши у супермаркетов стали.
3: А что с ними?
2: Я захожу в супермаркет буквально там позавчера или вчера. А, там, помоги, там, на бутылочку, все дела. Я говорю, ну, наличка, и вот у меня только там 25 рублей. Ну, и дал, конечно, дал. Он такой, ну, что-то маловато там, типа, а это...
3: Я зачем говорю, на алкоголь ты даешь? Хлеб бы ему купила, колбаски.
2: Марин, давай не будем разбираться, кто на что дает. Кто что употребляет, тот на то и дает.
3: Но
2: смысл в том, что он такой, да на карту кинь. Я такой, нет, вот это уже лишнее.
3: А на карту же нельзя, потому что...
2: Вот ты понимаешь, и он такой, кинь мне на карту. Я говорю, слышь, спокойно.
3: Я сейчас тебя кину.
2: 25 рублей, говорю, и дальше иди. Работай дальше, да.
3: Марина там пишет, что 12 лет пришлось ехать мне одной из Ельца в Москву на поезде. Возила собаку в ветеринарку. А потом обратно. Это было в 86-м году. Моя дочь и в 20 не смогла бы так, учитывая, что тогда не было ни навигаторов, ни мобильной связи. Пишет там Мария из Королёва и пишет, что собаку вылечили. Слушайте, ну вот это у вас прям приключение.
2: Валерий из Воронежа пишет, здравствуй, дорогой радио Шансон. В далекие 80-е такого вопроса не возникало, отправлять или не отправлять. Меня мама в 5 лет при регистрации на авиарейс, стоя в очереди, попросила абсолютно постороннего мужчину присмотреть за мной в самолете. А я летел на случай к бабушке из Барнаула в Москву. При этом самолет приземлился не в Домодедово, а во Внуково. Я провел некоторое время в милиции в ожидании бабушки. Нормальная история.
3: Слушайте, это начало какого-то фильма.
2: Вообще трэш. Какой-то трэш.
3: Один дома.
2: Ну, слава богу, 5 лет, ты представляешь?
3: Вам было страшно?
2: Дяденька, мужчина, присмотрите за ребеночком. 5 лет. Вот и раньше люди реально были такие ответственные.
3: Я этого дядю знаю с 5 лет.
2: Ты знаешь, вот люди были...
3: Ты бы согласился вести вас с чужим ребенком?
2: Я бы, да, я ответственный человек. Мне можно доверить хоть целый пионер-отряд.
3: Нет, а вдруг его и потом не забрали?
2: Кого? Ну все, я бы его нашел. Я бы пристроил ребенка. Не переживай. Не переживай, Марина. Вот во мне ты можешь быть абсолютно уверена.
3: Друзья, пишите свои истории, тему продолжаем.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, температура плюс 20, вечером также осадки, плюс 18, ночью 13 градусов выше нуля и малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 9 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Экзамен по русскому языку, который состоится сегодня, является самым массовым в рамках основного периода ЕГЭ. На его сдачу зарегистрировано почти 670 тысяч участников. Русский язык – один из двух обязательных предметов. Результаты ЕГЭ по русскому требуются при поступлении в вузы на любые направления. Медучреждения предлагают нижегородцам новые форматы прохождения диспансеризации и профилактических медосмотров, сообщили в пресс-службе областного правительства. Это обследование и консультации врачей на свежем воздухе, а также одновременные осмотры детей и родителей. По словам медиков, особую ценность таким мероприятиям придает атмосфера. Выездные осмотры разрушают стереотип о том, что профилактический визит к врачу – это стресс. Врачи напоминают, что своевременное прохождение обследований позволяет выявить заболевания на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и не требует колоссальных затрат и потери трудоспособности. Более 830 вакансий в сфере сельского хозяйства Нижегородской области доступны на портале «Работа России» по состоянию на начало июня. Предложения о трудоустройстве представили птицефабрики, агрофирмы, племенные заводы и лесхозы. Среди наиболее востребованных профессий – агроном, ветеринарный врач, водитель, животновод, оператор машинного доения, тракторист и овощевод. Самые высокие зарплаты работодатели предлагают главным инженерам – до 200 тысяч рублей. Главные агрономы могут зарабатывать до 110 тысяч, а операторы машинного доения – до 100 тысяч рублей. Драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу выйдет в российский прокат 29 октября. Премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале, где картина получила главную награду – «Золотую пальмовую ветвь». В центре сюжета румынско-норвежская семья, которая переезжает в удаленную деревню в Норвегии. Там герои сближаются с соседями, но вскоре оказываются под пристальным вниманием местных служб из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Людочка.
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
1: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Обсуждаем, конечно же, сейчас новость о том, что теперь детей можно отправлять самостоятельно на поездах дальнего следования, и за ними будет в этот момент присматривать
0: начальник поезда
1: и проводник.
0: С 10 до 16 лет детей можно отправлять без сопровождения взрослых.
1: Спрашиваем у вас, как вы в детстве куда-то добирались без сопровождения взрослых? Были ли у вас такие истории? И сейчас готовы ли вы своих детей отпускать? И вот приходит такое сообщение. Дорогой радиоведущий, 1959 год. Мне 3 года. Мы едем с папой с севера в Иркутск через Москву. И за билетами огромная очередь. Папа оставляет меня одного на улице с чемоданами и уходит на 3 часа за билетами. Приходит и говорит: ты как стоял по струнке, так и стоишь рядом с чемоданами. Это было другое время. Мы были другие люди. Сейчас мне даже страшно подумать, что я отпустил одних внуков своих в самолете или на поезде. 3 годика, понимаете?
0: Вообще.
1: Это реально малыш, который стоит с чемоданами.
0: Не, я бы не смог. Я помню, я потерялся
1: это
0: в 3-4 года в магазине.
1: История. Валерий, ну вы нас...
0: Ты понимаешь, как? Я потерялся в 3 или 4 года в магазине. Просто в магазине. Там мама что-то куда-то отвлеклась, я куда-то отвлекся, несколько секунд или минут меня искали в магазине. И у меня была паника. Я это состояние помню даже сейчас.
1: Артем, я сейчас, если с мамой я иду в магазин, я ее не вижу рядом, мне страшно.
0: Тебе страшно за маму, надеюсь?
1: Вообще за...
0: А, за все?
1: У нее карточка скидочная, понимаешь?
0: У нее карта 4. Конечно, без этого дорого.
1: И пенсионная еще.
0: Так, ладно, Наталья пишет: ничего нового, с 5 лет, сейчас мне 65. Меня сажали на поезд проводником, и лет до 10-12 я так и ездила, в основном из Москвы в Ростов-на-Дону к бабушке, а иногда из Москвы в Сочи. Сейчас не представляю себе такие поездки. Но вот вас сажали в поезд, в купе проводника?
1: Да, или, конечно, нет.
0: Или просто...
1: Покупали билет.
0: И просто потом говорили... Ну,
1: говорили,
0: вот,
1: этот ребенок едет один.
0: А вот эта тетя-проводник, там, если что, там, подойдешь к ней, там, за чаем.
1: Слушайте, ну нет, вообще поезд, это так страшно. Ну, я имею в виду, даже для взрослого. Дойти, да где, в какой части это уборная,
0: да,
1: как там открыться,
0: проблем,
1: закрыться,
0: конечно,
1: вот это
0: конечно.
1: Вот все страшно. Да и тем более, дорогие друзья, расскажите, у вас какой опыт у ваших нынешних детей, у современных? Сейчас есть телефоны, есть карты, есть умные браслеты с GPS-навигацией. Вы нынешних своих детей готовы отправить куда-то далеко на поезде самостоятельно
0: плюс
1: или
0: 7-909-955-1030.
3: Радио «Шансон», реклама.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, ваши детские одиночные путешествия, свободные плавания. Расскажите нам, как это все происходило. Так, пишет нам Светлана. Несколько лет наши сотрудники реабилитационного центра сопровождают группу детей в поездах дальнего следования в летние лагеря южного направления. Двое взрослых, сопровождающих на вагон. Внука уже давно отправляю одного со своего района города в район, где он живет, на автобусе. Внуку 10 лет.
2: Это город Алексин.
1: Да, правда, родители его на остановке встречают, так как огромный поток машин, а светофора нет, только пешеходный переход.
2: А, пишет нам Наталья. Старшая дочь 90-го года рождения ездила самостоятельно к бабушке и к дедушке в Иваново. Самостоятельно на автобусе лет с 10. Я заходила в автобус, оценивала взглядом пассажиров и громко просила присматривать за этой девочкой и не оставлять ее на технической остановке. И все всегда было хорошо. Да, автобусы же вот эти, которые рейсовые
1: долго, да,
2: которые едут часов там 5-6, они же делают эту остановку. Причем я, у нас вот я как-то ездила тоже, да, на автобусе, вот на таком, знаешь, двухэтажный, угу. А там, ну, такой техническая остановка, это просто домик посреди поля. Угу. Ну, то есть, если там кого-то забудут, вряд ли там кто-то остановится, так что это опасное путешествие.
1: Доброе утро, дорогие ведущие. В далеком 71-м мне было 15, и я закончила 8 классов, и со свидетельством о рождении на руках посадили меня в поезд, я поехала в Волгоград. Устроилась там, внимание, на работу и продолжила свое обучение.
2: Сколько лет?
1: 15, Марина. 15! И продолжила свое обучение. Боялась, конечно, так как никуда из дома не уезжала далеко. У нас было трое детей у мамы, она нас воспитывала одна. Да, и тогда такая семья не считалась многодетной. Очень скучала по своему дому, но тогда так надо было. Ух ты, это все хорошо у меня сложилось в жизни. Всем прекрасного летнего дня и отличного настроения. Любовь, город Москва.
2: Но зато вот вы это... теперь взрослая, самостоятельная девочка. Я имею в виду, но такое... Просто у меня, например, есть знакомая, она из Минеральных Вод. Угу. И она рассказывает, она говорит, я с 15 лет работаю, я у нас там на вокзале продавала мороженое. И когда она приехала в Москву, ей было лет 17. И она такая уже была, знаешь, супер опытом, и мы такие все домашние курочки такие, мама, это что, а это куда? Она такая, знаешь, просто, ну, это совсем другие люди, у которых действительно такой опыт и такое детство. Татьяна нам пишет, доброе утро, любимое радио, проживали мы за городом. В 75-м году я пошла в школу, которая находилась в 10 километрах от дома. Родители работали, и в школу, конечно, не провожала. Ходил рейсовый автобус, добирались мы всегда сами. Ну, вы знаете, малышей может и заиграться у школы, поэтому у нас было в порядке вещей.

0: тормознуть попутку и добраться до дома. Спасибо тем водителям, которые нас всегда подбирали и довозили домой. В то время никакого страха не было поехать с чужим дядей. Пишет нам Татьяна из Ленинградской области. Слушайте, ну а сколько сейчас историй, когда вот эти в отдаленных поселениях людей, водители автобусов высаживают детей. Холод, еще что-то.
1: Уже вышел закон, запрещающий
0: это. Даже закон вышел, потому что люди, типа, ты не заплатил 20 рублей, выходи, мальчик. А там сугробы, зима и какая-то трасса, вообще, где никто даже и не ездит. Это страшно.
1: Ну, таких водителей, с ними надо разбираться по-другому, конечно. Я не буду сейчас призывать к чему-то такому.
0: Не, хорошо, грубому, что есть этот закон, но потому что я имею в виду, как поменялось время, что раньше люди их и довозили, а сейчас, ну, никто лишний раз и не остановится.
1: Да, пишите, продолжаем тему, телефон знаете, ждем сообщений.
2: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: Курочка, курочка, половская курочка, значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка, ух, наедимся, ух, повеселимся. Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста? Инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Скоро свадьба, а Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын, желай счастья молодым.
7: В галерее «Ашан» в Меге, в ЦУМе и в торговом центре «Гагаринский».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
8: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, с 1 июня можно одного ребенка отправлять в поезде, если ему от 10 до 16 лет. За ребенком будут присматривать начальник поезда и проводник.
2: Эдуард нам из Финляндии пишет историю. Ему 62 года. В 9 лет мы с мамой поехали к бабушке на лесобиржу в паруснике. Это Ивангород. Автобус всегда набивался полным. Мама попала, а я нет. Ехала до Кингисеппа на следующем.
1: Ого.
2: Потом шел пешком 2 километра, так как оставалось 5 копеек. Это только на одну остановку. Кондуктор высадил меня за неуплату билета. 9 лет ребенку.
1: Что
2: пришлось
1: такое?
2: Идти пешком еще 2 километра. После этого получил от розыща прозвище от родственников лягушка-путешественница. Сейчас добро вспоминаю то советское беззаботное детство. И уверен, что современным детям было бы не осилить такой мой маршрут. Добра и планете всей, всему миру и радио Шансон.
1: Да, вот эта
2: вот
1: история.
2: Вот эта история, конечно.
1: Да, будто вдруг, правда,
2: поэтому
1: мурашки.
2: И люди-то другие, ну, потому что такие из детства путешествия запоминаются.
1: Сын 7 лет почти каждый выходный отправлялся к бабушке и дедушке на автобусе, а это 20 километров. На поезде не случалось, так как не было необходимости. Но я бы отпустила, не задумываясь. Сейчас парню 17, вполне самостоятельный, очень ориентируется в картах. Если что, может подойти к незнакомым, попросить телефон и позвонить маме. Такая ситуация уже была в 10-летнем возрасте, пишет нам Ольга.
2: Брэдок нам пишет:
1: как
2: привет, голоса из радио. Мама меня с 5 класса отпускала на лето с коллегами по работе на юга, а это 3 дня в поезде. А видимо, потому что были у нее запасные дети, пишет Брэдок. Я постоянно влипал в истории с местными пацанами, а в старших классах уже сам мог самостоятельно ездить к бабуле.
1: Так, 15 лет летала одна на Дальний Восток до Комсомольска на Амуре к сестре с пересадками в Москве, в Новосибирске и в Хабаровске. Родители давали сумки с гостинцами, сказали: ни с кем не разговаривай. И все. Обратно так же. Внучку одну не отпускаем даже в школу, пишет Ольга.
2: Просто на самом деле, знаете, у меня есть ощущение, что в советское время как будто бы проще, что ли, было перемещаться по стране, потому что вот, ну, я из многодетной семьи. Мы жили в Москве, да, и мы ездили только в деревню, в Липецкую область, а, например, отвезти всю семью на море, на поезде, ну, папа не мог это нам позволить. И я взрослый человек, я впервые полетела на самолете, мне было уже лет 25, а мы слушаем истории, когда люди действительно преодолевали и на самолетах, и на поездах огромные расстояния, просто сейчас действительно...
1: И пешком.
2: Вот посмотреть билеты Москва-Красноярск, туда-обратно, ну, 28 тысяч рублей, но это правда, не каждый себе может позволить. Понятно, что, ну, это надо копить, как на отпуск, только на эти билеты. Ну, правда. Ты согласен со мной? Конечно,
1: то,
2: я
1: что
2: понимаю,
1: летать что... дорого и да. Не для всех, да, я согласен.
2: И
1: но...
2: действительно, как бы, ну, всей семьей, если много, и много детей, и много...
1: Авиаперелеты, Марин, это
2: есть субсидированные направления.
1: Это для уже таких, практически для избранных.
2: Получается,
1: людей.
2: В советское время все-таки это,
1: но
2: было
1: по-демократичнее.
2: Хорошо, было. Что ты застал те времена и можешь со мной этой информацией поделиться.
1: Да,
2: это приятно.
1: Я застал времена, когда в самолетах курили, да. Прям вот
2: сидя. Дети, которые отправили.
1: Дети, которых, да. Дяденька, посмотри за ребенка. Так, добрый день. Сейчас я бы самостоятельно не отправил ребенка одного. Люди не те. А вот в моем детстве это было вполне нормальным явлением. Можно было бы просить любого его дяденьку или тетеньку присмотреть за ребенком. Можно было вообще не беспокоиться. Я сам неоднократно ездил в поезде один с 8 лет из Сальска в Киев. В гости к тете. Время на пути было 18 часов. После окончания школы в 75-м поехал поступать в летное училище самостоятельно, без каких-либо дополнительных присмотрщиков. Сейчас я стараюсь воспитывать своих внуков также к самостоятельной жизни приучаю, пишет нам Николай из Энгельса.
2: А вот есть классная история от Алексея, но как будто бы он дядя Федор из Простоквашиного. В 1987 году, когда мне было 10 лет, я не сказал родителям, собрался и решил самостоятельно на электричестве доехать к бабушке и дедушке в деревню на электричке. Доехал до железнодорожного вокзала от дома, купил билет в кассе и, дожидаясь на перроне своей электрички, был задержан нашей доблестной советской милицией и доставлен в детскую комнату. Забирали меня родители. Эх, мне и досталось тогда от мамы и папы. Ремня получил по полной. Хотел сделать сюрприз любимой бабушке и деду. Удивить своим приездом в деревню. Сейчас мне 49, Алексей из Нижнего Новгорода. Желаю всем хорошего дня.
1: Слушайте, так, ну... я с 11 лет ездила на поезде к бабушке одна, а это, между прочим, 18 часов пути, и это пару раз в год все проходило прекрасно. Меня часто угощали в поезде, это было как само собой разумеющееся. Для меня был один минус. Я стеснялась доставать из сумок еду и есть ее одна. Пишет нам Ольга.
2: Ну, вы делились со всеми остальными.
1: Но с вами делились. Нет, главное, что вас подкармливали. Они поэтому вас и подкармливали, что вы стеснялись и не доставали свою еду. Они думали, что у вас просто нет еды.
2: Откуда это пахнет курицей? Интересно, откуда?
1: Ну, там от всех пахло курицей. Раньше да. Это был... Извини, у всех был набор достаточно стандартный.
2: А сейчас какие-то сэндвичи, вот это вот все.
1: Да, все в вакуумной упаковке, ничего не воняет даже, неприлично.
2: Неинтересно.
1: Так, ладно, пишите +7 909 955 1030. Скоро мы почитаем еще ваши замечательные сообщения.

0: реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
6: Откровенно о сокровенном.
8: Ой, сколько классных историй про то, как вы в детстве самостоятельно путешествовали, да, какие да. вокруг были добрые люди, и мы сейчас
9: и какие вы были все бесстрашные.
8: Обсуждаем да. с Артемом, я ему говорю, смотри, нам Игорь Сергеевич вот что написал. Привет, Артем, Марина, мы отправили детей 7 и 15 лет самолетом к бабушке и дедушке в Абакан из Москвы, аэропорт Шереметьево. Это было в конце мая. Сейчас у Аэрофлота есть услуга такая, сопровождение детей за доплату. И у нас стоимость вот этой опции сопровождения да. составила столько же, сколько и стоит билет. В Шереметьево передали сыну стюардессе, потом их уже передали с документами бабушкам. Билет оформляется в офисе на Тверской.
9: Сколько же это стоит?
8: Ну вот я написала Игорю Сергеевичу, чтобы он нам написал, сколько в итоге обошлись и билеты, и эта услуга.
9: И сопровождение,
8: ну,
9: да.
8: Просто, и истории из Советского Союза. 3 рубля дали, и меня посадили к проводнику, и я ехал отлично.
9: Я ехал неделю до Владивостока, да. Так, Елена...
8: Еще и кормили все по пути.
9: Да, все подряд кормили. Елена из Реутова пишет, уважаемый ведущий, по поводу поездки. Я 68-го, наверное, года рождения. Родители развелись, но мама каждое лето отправляла меня в гости к отцу. И чтобы вы понимали, территориально мама уехала на юг в Новороссийск, а отец остался в Подмосковье. Да, поездом, да, с проводниками 6-7 и так далее до 14 лет. Ездила одна в сопровождении проводников, но, наверное, было весело и здорово, никто ничего не боялся. Странно, наверное, слишком уж мы опекаем современных детей или времена такие, что я уже ничего не понимаю. Да, времена поменялись, Елена, и,
8: а вот
9: и люди поменялись.
8: Александр...
9: И проводники поменялись, все поменялись.
8: Нет, у них просто поменялись условия работы. Им сейчас да. нельзя кого-то к себе подсадить на поезд. Для них это.
9: А раньше нормальная была история.
8: Раньше...
9: Нет билета, да подойди к любому проводнику, договоришься, он тебя посадит, да. ты куда-то поедешь.
8: Но при этом.
9: И у каждого проводника практически в купе находились какие-то
8: взять
9: люди,
8: фильм
9: которые
8: родня.
9: Ехали.
8: Там нормально. Люди не могут достать билеты, там невероятные очереди. Человек не может уехать, он приходит на вокзал.
9: Я тебе больше скажу, раньше, чтобы позвонить в другой город, Марин, мы с мамой, чтобы позвонить папе там куда-то в другой город, мы рано утром вставали, ехали на вот эту вот станцию, вот этот телефонную, этот телеграф, там, где вот это были кабинки по 15 копеек монетки опускать. И вот чтобы в эту кабинку зайти, или чтобы тебя там пригласила женщина-оператор поговорить по телефону, Мы могли сидеть по 4-5 часов, просто чтобы поговорить с человеком несколько минут по телефону.
8: Как важна была вот эта вот ценность общения. И сейчас у вас 100 безлимитных минут, говори, не хочу, и ты обсуждаешь
9: просто. Видео различные там.
8: И совершенно не ценишь общение с близкими. Конечно. Александр нам пишет: здравствуйте, ведущие, вся страна. Я думаю, что люди и раньше, и сейчас одинаковые. Просто раньше информации было меньше, и жути про маньяков, про воровство детей. И доходило до нас эта информация мало, поэтому и мы были смелее и увереннее. А сейчас мы все как пуганые вороны, всего боимся и надумываем всякого. Я думаю, что если попросить проводника или какого-нибудь человека присмотреть за ребенком, то он присмотрит. Просто мы этого не сделаем, потому что страшно. Слушайте, ну и сейчас это все просто вышло на официальный уровень. Ты за это просто платишь. И это уже не помощь, а это услуга, которую тебе оказывают.
9: Платная услуга.
8: А если ты просто с проводником не договоришься, зачем он будет брать ответственность, его потом с работы уволят
9: конечно.
8: За...
9: Никто не будет рисковать. Но сейчас ребенка... такое время, что никто ничем не будет рисковать. В следующем часе мы еще немного почитаем сообщения от наших радиослушателей. В общем, тему полностью не закрываем, как бы, да.
8: Тема очень интересная.
9: Вот, тема интересная, истории замечательные, тем более лето, и все сейчас думают, как бы своих детей отправить к бабушке.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 4 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, постарайтесь не принимать решения на горячую голову и наберитесь терпения. Любовь – это же дело такое, тонкое. Ну а настроение ловите в песне «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы – не лучший день для романтических свиданий. Скорее всего, вы будете придираться к разным мелочам, и поэтому сами спровоцируете какие-то конфликты. Ваша песня сегодня в шумном балагане Вилли Токарева.
1: Близнецы, вас ждет благоприятный день для признания в любви и примирения со своей второй половинкой, если вы с ней в ссоре. Сегодня вы сумеете справиться с раздражением и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ваша песня «Белый теплоход» группы «Бумер».
2: Раки, а вам звезды обещают сегодня новый романтичный поворот событий, при условии, что вы не будете никому навязываться и проявлять слишком много агрессии и извительности. Ловите настроение в песне «Отвали, Афины».
1: Львы, доверьтесь чувствам, но не планируйте слишком много дел сразу. Песня «Дня мышка» Михаила Круга.
2: Девы, этот четверг идеально подходит для серьезного разговора и обсуждения планов на будущее. Ищите все подсказки в песне «Калина» Ивана Кучина.
1: Весы, проявите инициативу с постоянным партнером, вы сможете стать ближе при условии, что займетесь общим делом и проявите больше заботы и внимания. Песня дня Казанова группы «Воровайки».
2: Скорпионы, прекрасное время для признаний в любви. Сегодня вы будете не только активны, но и сумеете с легкостью побороть любые препятствия и неприятности. Ваша песня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Стрельцы, не медлите с предложением руки и сердца. Если вы собирались это сделать, то сделайте. Ведь на этот раз все пройдет удачно при условии, что вы будете активны. Ваша песня «Загуляла» Олега Газманова.
2: Козероги, прекрасный четверг для совместного отдыха и романтического свидания, а также для расслабления. Вы будете на высоте и сумеете прекрасно понять свою вторую половинку. Ваша песня «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
1: Водолеи, прислушайтесь к себе. Сегодня это поможет вам справиться с любыми проблемами и неприятностями, преодолеть сомнения и ревность. А настроение вы всегда можете найти в песне «Крылышки» Кати Чепик.
2: Рыбы, уделите достаточно времени и внимания новым знакомствам и постарайтесь отдохнуть и расслабиться. А ваша песня сегодня «Женская логика» Виктора Дорина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга. Ну, конечно, мы...
2: Если вы думаете, как отправить на поезде ребенка куда-то, то не думайте, ведь если вы в июне забронируете поездку на бархатный «Шансон», то ваш ребенок до 12 лет отправится в путешествие абсолютно бесплатно, проживание не будет стоить ему ничего. Поэтому заходите на сайт radioshanson.ru и читайте информацию о том, как роскошно пройдет в этом году бархатный «Шансон». «Шансон» с 24 октября.
1: По 30 октября.
2: Отель «Титаник Гольф Делюкс Белек». Заходите на сайт, смотрите фотографии и бронируйте путевки в июне, потому что дети отдыхают бесплатно. Это информация для лиц старше 12 лет.
1: В общем, так все и есть. Всем еще раз хорошего настроения.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, 21 градус выше нуля, вечером осадки и плюс 17, ночью облачно и 13 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП «Телухин АА», ОГРН П 304 526 011 800 121.

0: Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Структура и география российского экспорта резко изменились с 2022 года, но товары из нашей страны остаются востребованными и в условиях санкционного давления. Об этом Ленте.ру рассказала вице-президент российского экспортного центра Татьяна Ан. По ее словам, 87% несырьевого экспорта приходится на дружественные страны – государства СНГ, а также Китай, Индию, Турцию, Бразилию. Кроме того, растет экспорт высокотехнологичных товаров. В прошлом году поставки продукции машиностроения и фармацевтики увеличились на 28%. Вода на российских курортах пока слишком холодная для массового купания. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, купаться получится только у самых закаленных людей. В Анапе температура воды плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике 16. В Сочи холоднее на градус из-за дождей, а в районе Ялты и Алушты всего 12 градусов. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что летняя погода продержится в Москве до конца недели. В понедельнику температура воздуха может достичь плюс 28 градусов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хула», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте в Макс веселые рифмы и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница». Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:06 в Москве. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Всем еще раз желаем доброго утра.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Сегодня обсуждаем такую теплую тему, которая касается детей, которых теперь появилась специальная услуга на поездах дальнего следования, что можно современного подростка отправить, и будет его сопровождать
0: начальник поезда. Что вы думаете по этому поводу? И вспоминайте свои истории, ваши путешествия детские.
1: Потому что в советское время, конечно, все это было не так официально, но тоже было.
0: С 11 до 15 лет каждое лето я ездила к тете сидеть с племянниками и проделывала весьма забавный маршрут. Из одного города до другого 170 километров на автобусе, потом пересадка на другой автобус и еще 150 километров, потом пригородный поезд и 5 остановок до станции. Никто не встречал, добиралась сама. Ничего не боялась, один раз опоздала на поезд, он был последний по расписанию, уходил в 18:00, пришлось просто переночевать на вокзале.
1: Сколько лет?
0: 15, с 11 до 15 лет. Вот, просто переспать на вокзале, переночевать, вот, до первого поезда,
1: просто, да?
0: Да, и не смогла дозвониться до родителей. Но они как-то смогли прислать знакомых, и меня привезли вечером с вокзала. Вот сейчас вспоминаю, становится страшно, ведь были времена, а теперь и каждый родитель уже сам решает, что и как делать, отправлять ребенка или нет. Все дети разные, и это сообщение от Ольги.
1: Интересно, да, и прям приключение целое. Анна нам пишет, а я в 12 лет летала одна на самолете из Саратова в Адлер в детский лагерь. Ну и нормально, причем это был огромный советский самолет Ту, без всяких сопровождающих. Родители посадили на самолет, а там уже встречали вожатые из лагеря. Я часто была в пионерских от завода детских лагерях. Это было доступно, отличное было детство. А сейчас, считает Анна из Саратова, слишком трясутся над детьми. Мы гуляли часами, без всяких телефонов, пока родители были на работе. Ответственность была на нас самих. Однажды, лет в 10, я шла из музыкалки и собирала по аллейке по дороге домой грибы. Поганки, шампиньоны. Домой пришла уже в полночь. Конечно, получила нагоняй.
0: Чего себе. Да, конец 50-х, мы с братом, конец 50-х, ого,
1: ну,
0: мы с братом,
1: взрослый человек,
0: да, Евгений, вы взрослый, конец 50-х,
1: мне, ну, то есть это начало 60-х, тебе так будет проще читать?
0: Ну, нет, ну ладно, мы с братом, короче, с братом, ему, мне 11, ему 8, едем в станицу Дондуковскую Краснодарского края, окна в проходе тогда открывались, лето, и мы, высунув физиономии, смотрели вперед, как на повороте виден паровоз и дым из трубы. Все ничего, но наши лица стали местами черные, оттирали потом в туалете. Вот такие вот воспоминания от Евгения. То есть человек вспомнил паровозы. Ладно, друзья, скоро вернемся.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсбергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрым день.
9: Утреннее шоу в формате 2D.
10: С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Зуевка в поезд по Кировской области, станция Зуевка, одного и сажали с 6 до 14 лет каждый год спокойно в июне. Здесь меня бабушка сажала, а там встречали бабушка или тетя. И в обратную сторону я проделывал тот же самый маршрут, только уже в августе. Ехать было часов 12. Проводница всегда за полчаса будила, и всегда все было хорошо.
1: Волгоград, на связи Валентина Ивановна. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я с 3 класса ездила на поезде одна в Липецк. Доезжала до станции Грязи, а там меня либо встречали, либо ехала на автобусе до остановки Автопарк. И однажды автобус остановился на светофоре, а я не заметила, и во весь автобус закричала: «Откройте, пожалуйста, двери, я выхожу на автопарке». Мне бы сказали, что это светофор, остановка еще впереди. Ничего не боялись, люди были намного добрее. Времена изменились, и сейчас я бы, конечно, внуков одних не отправила.
0: Автопарк – это родное место. Я с 15-го района, это наш автопарк, и 15-й, мы как бы всегда были вместе, братишки мои.
1: Ну, скажи, ты когда-нибудь ездил на поезде один?
0: Нет, наверное, нет.
1: Ну, то есть, как бы, у тебя не было таких приключений?
0: Нет, у нас в семье я был один, поэтому меня как-то не рисковали.
1: Я просто вспоминаю, как мы добирались, когда вот на лето мы уезжали в деревню, когда еще не было машины, до Донкова напрямую ничего не ходило. Мы ездили либо через Ефремов, либо через Лев Толстой. И какие-то были непонятные пересадки. То есть, в принципе, по километрам это не очень далеко.
0: Да.
1: 400 километров.
0: Путешествие
1: из Петербурга в Москву. А мы все время ехали и с рассадой, и с котом с каким-нибудь. И кот, и раньше, это сейчас такие переноски. Вагоны, что и переноски есть. А раньше переносок не было. Кот либо в пакете ехал, либо под мышкой. А нам еще маме нужно с 3 детьми ночью с этим котом.
0: Я представляю, самое радостное во время путешествия — это кот в пакете. Потому что он думает, наверное, это последний день его жизни, его сейчас передадут Герасиму в руки, а тот его на лодочке покатает где-нибудь.
1: Наш кот Перси просто из этого пакета вышел и куда-то пошел ходить. Нам уже выходить надо. Мы, дети рыдают, что мама, персик, Дима, потерялся.
0: Мама, мы потеряли персик.
1: Я думаю, если бы меня еще одну отправили, я бы никогда в жизни не доехала. Уже где-то на станции Ефремов я где-то за котом бы вышла.
0: Ой, ладно, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу. Надо это все дело пережить. Вот этот персик в пакете — это очень мило, конечно, все.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: о сокровенном.
1: Итак, еще немного ваших откровенных историй, дорогие друзья, и потом уже будет чечеточка. Но это для тех, кто ждет частушки.
2: Да, ждите и дождетесь.
1: Да, пишет, ждите. Да. Как-то не радостно ты это сказала. Не хочется даже верить, что они будут эти частушки.
2: Прозвучало как угроза. Наталья нам пишет: здравствуйте, я где-то лет 10 одна летала в Абакан из Красноярска. Мне всегда говорили, что куда люди пойдут, туда и ты иди. И ничего, никто даже меня не сопровождал. А сейчас внуков в магазин. Один от них боюсь отправить хоть в магазин в шаге от дома. Слушайте, детей
1: так, ага,
2: сейчас
1: да.
2: Мы по-другому воспитываем, да. Правда.
1: С 13 лет мама сажала меня в самолет Магадан-Москва. В Москве сестра встречала. И мы ехали в Новомосковск на родину. Лето проводила на материке, а потом к 1 сентября обратно Москва-Магадан. И вот так сестра проводила на взлетную полосу уже, а рейс задержали и вернули в аэропорт. А сестра-то уже уехала, и телефонов мобильных нет. Нух, я и наревелась тогда со страху. Девочка 13 лет, одна в Домодедово. Но все закончилось благополучно. Встретила знакомых из поселка. Вместе мило долетели. Вот такое было путешествие. Человек запомнил, видишь.
2: У Марты тоже невероятная история. Начала детей одних летом отправлять из Москвы к бабушке в Петербург, когда сыну было 10 лет, а дочь на 4 года старше, ей 14. Было это в 2010 году. Однажды встречаем их на Ленинградском вокзале, подходим к нужному вагону, а из него выходит целая толпа мальчишек в военной форме. Оказывается, вагон был забит срочниками. Они забились в вагон к моим детям и всю ночь там тусовались. Дочь у меня такая неробкая, а сыну понадавали колы, чипсов, чтоб он не мешал. Честно, я была в шоке. Но детей никто не обидел, и для них это было самое веселое приключение.
1: Вот в возрасте 7 лет приехала с мамой из деревни в Рязань. У мамы были срочные дела, и понадобилась помощь отца, который остался в деревне. Телефонов не было, недолго думая. Я сказал, что да, моя, сам поеду за ним. На троллейбусе доехал до вокзала. И потом на электричке еще 30 минут в деревню. Забрал отца и снова вернулись в Рязань. Написал нам Владимир, которому тогда было, внимание, 7 лет.
2: Я вам сейчас расскажу историю. Мне как-то нужно было доехать до станции Филатов-Луг в Москве вот сейчас. И я ехала по БКЛ, я куда-то не туда пересела и уехала. Нормально. В переделки наши, вы понимаете? А тут люди сами разбирались во всем, понимаешь? Невероятное поколение людей.
1: Да, Лена из Москвы пишет: раньше действительно ничего не боялись. Я сама из Ленинградской области. Меня первый день отпустили одну, когда я пошла в первый класс. У нас ходили рейсовые автобусы, но очень редко. Мы тоже добирались на попутках. Однажды потеряла портфель на остановке. Ходили пешком по 5 километров. Вот. Но это школьная история, это все-таки не путешествие из Магадана в Москву на поезде
2: такие,
1: или самолете.
2: Сколько я сегодня шагов прошел, смотрит они на часах. Ой, еще 10 тысяч шагов не закрыть, а раньше на школу только 7 километров идти. Так, ну что, нам пора к чечетке переходить, или я еще могу?
1: Можешь.
2: Марина нам пишет: мое путешествие состоялось еще в конце 70-х, после 6 класса. Родители в те годы строили БАМ, и тогда нужно было возвращаться обратно, они решили остаться еще на год. А я оказалась упрямой и не захотела оставаться. И меня решили отправить поездом в Москву одну. Страха никакого не было. Сейчас, конечно, я удивляюсь спокойствию родителей. На вокзале мы познакомились с двумя парнями, которые демобилизовались из армии. И они всю дорогу за мной присматривали. Ехали неделю до Москвы. И было все замечательно. С поезда меня встретила моя тетя. Вот такая вот история, как с БАМа ехала в Москву Марина.
1: Так, ну что, ладно. Владимир, давай еще Владимира и все, и закончим.
2: Ну, давай.
1: Мне 49, 7 лет. Я ездил сам к бабушке на двух автобусах с пересадкой до вокзала, потом час на поезде. Дочь с первого класса сама пешком домой 2 километра. Правда, был попутчик, мальчик-одноклассник, который жил рядом. Один раз провел, показал, как перейти дорогу с пешеходом-светофором. Первый раз следил за ними издалека. С 8 лет дочь сама на двух автобусах из школы ездила на тренировки. Назад забирал. В 13 захотела поехать в Крым, в лагерь. Живем в Ростове-на-Дону. Посадили ее на поезд. Приехала, вызвала агрегатора такси, доехала до лагеря. Таксист очень удивился, настолько, что даже денег с нее не взял. Сейчас 16, сама летает за границу.
2: Я
1: в шоке. Понятно, что в аэропорту встречают друзья или родственники. Стараемся не брать пересадки в крупных аэропортах, где много терминалов и переход между ними на автобусе или на поезде. Английским владеет дочь Свобода.
2: Вот так Владимир. И отказался Владимир от репетиторов.
1: Подожди, Владимир, это какой хоть город, а то может быть Владимир там из какого-нибудь Штутгарта, и там понятно.
2: Нет,
1: что,
2: по-моему...
1: Наш Владимир.
2: Наш Владимир.
1: Понятно.
2: Хотя и в Штутгарте там Сергей тоже наш.
1: Ладно, все, друзья, переходим к чечеточке. Действительно, времени уже совсем мало, но чечетка у нас посвящена новости,
2: что
1: про курсы какие-то.
2: В Москве,
1: да?
2: Теперь учат выйти на Луну, рычать за деньги. Участники выбирают зверя и 3 минуты защищают свои границы. Ходят на четвереньках, скалятся, делают выпады. И стоит это все 18 тысяч рублей.
1: Первая строчка нашей чечеточки сегодняшней. Бабка выла на Луну. Итак, мы даем вам первую строчку.
2: Я же бабушка... говорила, что вы дождетесь.
1: Да,
2: вот вам
1: бабушка прошла эти курсы, и поэтому она теперь уже умеет профессионально и грамотно выть на Луну. Итак, бабка выла на Луну. Плюс 7-909-955-1030. С вас еще 3 строчки. Самые лучшие частушки прозвучат в эфире. Но автор самой лучшей частушки традиционно получит приз.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Итак, какую же новость мы сегодня решили с вами зарифмовать? Да вот какую. В Москве теперь учат выйти на Луну и рычать за деньги. Участники выбирают зверя и 3 минуты защищают границы. Они ходят на четвереньках, скалятся, делают выпады, потом резко...
1: А что, ты можешь поскалиться?
0: Ну, наверное, так. Нет, это я сейчас рычал.
1: А скалится молча.
0: Потом резко встают, отвечают на простые вопросы. Как зовут, сколько лет. Курс ведет женщина, которая называет себя телесным психологом.
1: И
0: уже 20 лет в профессии. Практика рассчитана как на одиночек, так и на пары, которые борются с агрессией.
1: Хватит этих подробностей. 18 тысяч рублей. Ребят, нам это не надо. Дороговато. Вас сейчас Артем Демин и так научит.
0: Я научу.
1: Рычать и делать выпады.
0: 10 раз меньше возьму.
1: Это сколько, 18 рублей?
0: Да, это в 1000 раз меньше. Ладно, все. Друзья, поехали. Ваши частушки будут петь, как всегда, Егорыч и Семеновна, которые уже появились в этой студии. Ох, хорошо.
1: Опа.
0: Хорошо-то как, Семеновна?
1: А бабка выла на Луну, стоя на пенечке и с лохматой головой, и в беленькой сорочке.
0: Ну, весело
1: это
0: же.
1: Это Наташа.
0: Ну, пригодились же курсы, сразу видно. Так, Лена, Лана. Бабка выла на Луну, разбудила всю страну. Вот такое вот веселье у бабушки воскресенье. Нормально.
1: Это из
0: Лана,
1: Самары.
0: Да, Лана из
1: так,
0: Самары.
1: Сейчас от Юли будет.
0: Хорошо.
1: А бабка выла на Луну, напугала всю страну. Даже волки из лесочка попросили. Тише, дочка.
0: Какая же я дочка, я бабка, сказала им бабка.
1: Ну, волкам она дочка.
0: Понятно, так, следующее. А бабка выла на Луну, а дед орал на бабку. Все собаки на селе спрятались под лавку.
1: Опа, опа.
0: Это от Сергея.
1: Сейчас будет от Анатолия. Выла на Луну в поезде в Анталию. Отпустил же дед одну, чтоб поправить талию.
0: А не поправишь талию,
1: потому что Олан к людям.
0: Конечно, в Анталии. А бабка выла на Луну, а это ж надо так карать. Дед крестился, говорил: ты, любимая, вся в мать.
1: Опа, опа, это от Вадима. Так, сейчас будет от Александра. А бабка выла на Луну, у нее деменция. Ну а так она вообще-то из интеллигенции.
0: Александр,
1: все
0: хорошо.
1: Все совпадения случайны, все рифмы выдуманы, имейте в виду.

0: Подводим итоги или еще можно что-нибудь?
1: Давай, одну, давай.
0: А бабка выла на луну, дед рычал за деньги. Что же делать, не пойму, стало психов много. Это от Дмитрия.
1: Понятно, Дмитрий.
0: Рифмы нет, но смысл-то не потерян.
1: Да. И победитель. Бабка выла на луну.
0: Ну подожди, давай в ритм попади, пожалуйста. Вход в бит, давай.
1: Давай вместе дуэтом.
0: Бабка выла на луну, что оставили одну. Не грусти, не скучай, в луч от налета ты встречай. Опа, опа, это от Елены.
1: Про интеллигенцию, наверное, смешнее было, нет?
0: Нет. Ну, про интеллигенцию, ну, нельзя смеяться. Это болезни, понимаете?
1: Хорошо.
0: А тут вроде
1: хорошо.
0: И тему у нас про внуков,
1: хорошо.
0: Про лето, про бабку.
1: Хорошо. Так, очень частушка Вадима понравилась, пишет нам Надежда. Вот видите,
0: Надежда,
1: кстати,
0: мы
1: что-то на голосование можем.
0: А у Вадима какая была частушка?
1: Вадим.
0: Из Батайска?
1: Да.
0: А, вся в мать, ты любимая вся в мать.
1: Да, дед крестился, говорил, ты любимая вся в мать. Так, ну ладно, дорогие друзья, в общем, мы с частушками разобрались.
0: Вадима приз зрительских симпатий.
1: От Надежды, да?
0: Надежда, если вы хотите отправить банку варенья Вадиму, мы сейчас вас обменяем телефонами.
1: Да, две банки отправляем. Мы одну себе на дегустацию должны отставить.
0: Ну, да. Должны же знать, какие зрительские симпатии получает Вадим. Так что нам пора прощаться.
1: Да, давай как-то уже потихонечку.
0: Дорогие наши радиослушатели, официально вам заявляю, вы самые лучшие на свете. Мы вас очень любим и надеемся, что вы нас тоже.
1: А вот эта минутка лести сейчас для чего она была просто? Просто так? Такое настроение.
0: Ну, говорят, что
1: минутка лести
0: людям нравится, когда им говорят приятные вещи, Артем.
1: Ладно, дорогие друзья, мы говорим приятные вещи, делаем это ежедневно, 7 до 11, поэтому, если вы хотите слышать больше приятных вещей из наших уст, то завтра в 7 утра включайте свои радиоприемники, не проспите. Мы вас всех запомнили. Если завтра кого-то не будет в 7 утра, мы
0: с вами
1: разберемся.
0: Марина Климова и Артем Демин. Всем пока!
1: Пока!

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, 21 градус выше нуля, вечером осадки и плюс 17, ночью облачно и 13 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия достигла абсолютного финансового суверенитета. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, наша страна не зависит от решений третьих стран и внешних финансовых организаций. Государственный внешний долг составляет всего 10%, и его планируется скоро погасить. В свою очередь, замруководитель администрации президента Максим Орешкин призвал не ждать отмены западных санкций. По его словам, изменения, которые происходят в мире, носят фундаментальный глобальный характер. Количество бюджетных мест в российских медицинских вузах увеличат в этом году, сообщил на экономическом форуме в Петербурге глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что в предстоящую приемную кампанию на программы специалитета предусмотрено более 30 тысяч бюджетных мест. Практически 20 тысяч мест выделят для ординатуры. Прием заявлений в российские университеты на все ступени высшего образования стартует 20 июня. Поступление на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится с 10 по 20 июля. В магистратуру и специализированное высшее образование заявление можно подать до 20 августа. Документы на платную основу принимают до 20 сентября. Гостиницы «Сочи» снизили цены на июнь почти на 20% на фоне снижения спроса. Об этом сообщил Интерфаксу вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов. Он отметил, что многие туристы переориентировались на отдых в Подмосковье и под Санкт-Петербургом. Сейчас в Сочи цены на гостевые дома и отели до 2 звезд составляют 1,5-2,5 тысячи рублей в сутки. 5-звездочные объекты стоят от 25 до 75 тысяч. Богданов добавил, что осень на курорте прогнозируется долгой и теплой. Так как в Сочи уже намечено много деловых мероприятий, туристам рекомендуется бронировать поездку на осенние даты уже сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

открыл очередной час на радио «Шансон» в столице. 11 часов и 6 минут в студии радио «Шансон». Приветствую вас, я, Ирина Сотникова. Осталось у нас уже до пятницы, до выходных совсем-совсем немного. Ну, что такое четверг? Четверг – это уже почти вот-вот, да, к концу недели. Всем желаю отличного дня, настроения прекрасного, чудесного. И, конечно, поддержим вас сегодня хорошей музыкой. У нас впереди Анатолий Полотно и Федя Карманов, а прямо сейчас Стас Михайлов и Сергей Жуков.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, а когда деньги уже заработаны, можно и нужно их тратить по-настоящему, с удовольствием. Вот именно такой вечер, полный удовольствия, танцев и любимых песен предлагает вам радио «Шансон». Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» пройдет уже 14 ноября в столичной лайф-арене. Несколько часов любимой музыки, энергичных подвижных танцев, отличного настроения для тех, кто старше 12 лет. Подробности все на radioshanson.ru. Поверьте, что в жизни все, что есть у нас, все, что у нас останется, это наши с вами воспоминания. Так пусть они будут яркими.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.

0: ИП Тилухин АА, ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Угон машины – это страшный сон любого автолюбителя. Подходя к пустому месту на парковке, сначала надеешься, что автомобиль просто эвакуировали. Но бывает и по-другому. Число угонов в последние годы сильно сократилось, за что смело можно сказать спасибо дорожным камерам и бдительным сотрудникам полиции. Но все же иногда это случается. И сейчас расскажу, какие машины попадают в группу риска. По статистике, угонщики с большим удовольствием выбирают пожилые иномарки. На новенькие машины, которым нет и года, приходится лишь 3% угонов. А вот на автомобили старше 4 лет уже 57%. Большой популярностью у злоумышленников по-прежнему пользуются отечественные «Лады», а также японские и корейские машины. В общей доле происшествий количество китайских автомобилей минимально. Но ситуация может измениться в любой момент, и забывать о средствах защиты или страховках от угона я бы не рекомендовал. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Шансон. Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальный

0: забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Я письмо ей послал с фотографией, чубчик свой расчесал на пробор.

ответила и мне фотку прислала свою. Пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть.

Султана Лагучева и многих-многих других шансонье мы ждем на легендарном фестивале «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Присоединяйтесь и вы. Тем более, что у нас есть спецпредложение для семей при бронировании тура в июне. Дети до 12 лет отдыхают совершенно бесплатно. Ну, где же еще провести отпуск, как не в компании любимых артистов? На берегу Средиземного моря. Только так. На «Бархатном шансоне» звезды будут петь только для вас. Ну а пока они в эфире исполнят гимн «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, 21 градус выше нуля, вечером осадки и плюс 17, ночью облачно и 13 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

Меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка. Давно таких Господь не создавал.

0: «Шансон».
1: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Наталья Самородова. Здравствуйте. Россия достигла абсолютного финансового суверенитета, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Россия не зависит от решений третьих стран, дадут ли они деньги или нет. Как некоторые страны, и сегодня до сих пор зависит от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда или мирового банка. У нас этого нет, и внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, сказал Силуанов. В России разрабатывают новую программу по предоставлению многодетным семьям льгот на покупку автомобиля. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она обратила внимание, что новые правила расчета утильсбора в том числе затронули многодетные семьи, так как они часто пользуются большими автомобилями. В связи с этим депутаты попросили Минпромторг разработать программу с льготными условиями покупки авто для многодетных семей. Количество бюджетных мест в медицинских вузах России вырастет в этом году. На специалитет выделяется более 30 тысяч. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее сообщалось, что прием заявлений и документов во все российские университеты на все уровни высшего образования начинается в единый день – 20 июня. Крупнейший гастрономический фестиваль «За одним столом» при участии ведущих шеф-поваров впервые пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 14 июня. В парке «Швейцария» 100-метровый стол накроют ведущие рестораны города под руководством 30 шеф-поваров. На суд посетителей будет представлено более 300 авторских блюд. Нижегородцев также будет ждать лаборатория волжской кухни, пикники, гастрономические мастер-классы и лектории, детские зоны, спортивные активности и так далее. Без возрастных ограничений. Около трети нижегородских школьников все каникулы будут отдыхать дома, выяснил в ходе опроса сервис «Суперджоп». 30% отправятся на дачу или в деревню. Лишь 12% семей школьников отправятся в оздоровительные или спортивные лагеря. Отдых на побережье Черного моря с детьми планирует каждый десятый. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

манит наступающий обеденный перерыв. 12 часов и 7 минут уже в столице. Всем, кто приступил к обеду, а где-то уже, может быть, и к ужину в Восточной Сибири, например. Всем приятного аппетита. В эфирной студии радио «Шансон» я, Ирина Сотникова. А далее на волнах уже летнего шансона Михаил Шуфутинский, песня «Выйду я на палубу». Всем, кто сейчас в отпуске, на море, вам тоже пламенно и завистливый немножко где-то. Привет!

0: и чужими станем мы. Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: бесплатной доставкой. Кусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста? Инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
6: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82

холостяки, ищите женщин на пляжах. Только там они такие, как есть, раздетые и не накрашенные. Лето на радио.

тем временем вновь возглавили рейтинг самых востребованных летних направлений среди российских туристов в этом году. Кому-то важна курортная инфраструктура с бурной активностью, ну а кто-то ищет безмятежность, единение с природой и более низкие цены, кстати говоря. А есть такие, кто надеется встретить свою любовь. Может быть, даже первую любовь. Евгений Кемеровский на «Шансоне».

вами. Тоже сегодня запланирована небольшая переписка, правда, в одностороннем порядке. В 15 часов по Москве буду ждать ваших приветов и поздравлений, а также музыкальных предпочтений в нашей программе «По заявкам только для вас». Ближе к вечеру ваши жизненные истории в нашем вечернем шоу «Городские встречи». Душевно общаемся и слушаем хорошую музыку на любимой волне радио «Шансон» в течение всего дня. Этот час музыкально зафиналит Наталья Гордиенко, ну а прямо сейчас Марк Бартон.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, 21 градус выше нуля, вечером осадки и плюс 17, ночью облачно и 13 градусов выше нуля.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Контакты России и США происходят несколько раз в неделю. В ближайшее время диалог будет только развиваться. На это указал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, противники российско-американского диалога пытаются создать между странами очаги дополнительного напряжения, которого на самом деле нет. В действительности дискуссия между странами идет активно, в том числе по экономическим вопросам. Отдельно Дмитриев отметил важную роль администрации президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Число многодетных семей в России за последние 10 лет выросло более чем в два раза. В 2013-м их было около миллиона, а в прошлом году насчитывалось уже 2 миллиона 900 тысяч, рассказала РИА Новости зампред счетной палаты Галина Изотова. Она отметила, что детей в таких семьях также стало вдвое больше. Это очень позитивная динамика. Расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми увеличиваются. В основном это связано с введением единого пособия и льготной семейной ипотеки. В текущем году планируется потратить без малого 4 триллиона рублей. Около 11 миллионов квадратных метров жилья одновременно проектируют и строят по программе реновации в Москве. Темпы строительства растут, рассказал заместитель мэра Владимир Ефимов. По его словам, программа уже выполнена более чем на четверть. Строители возвели более 8 миллионов квадратных метров жилья. Переселение затронуло почти 270 тысяч москвичей. Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве меньше чем за год возвели 5 новых домов по реновации. Городоначальник отметил, что быстрым темпом строительства способствуют современные технологии, в том числе роботы. Гроза и дождь накроют Москву в ближайшее время, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС. Непогода сохранится до 9 вечера. Порывы ветра при этом могут достигать 15 метров в секунду. Горожан призвали парковаться в безопасных местах, не укрываться под деревьями и не оставлять машины рядом с ними. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Грошик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою

Так красиво. А мы держим свой такт, свой темпоритм, что бы ни случилось. Все проходит, и это пройдет. Рабочий день в разгаре, 13 часов и 6 минут в столице. Новый час на шансоне открыл маэстро Александр Розенбаум. Далее мы с вами послушаем Seven Rose Стаса Михайлова. Ну, а прямо сейчас песня «Тост» в исполнении Михаила Шеллига. Всем кореглазым шлю пламенный привет. Меня зовут Ирина Сотникова. Проведем с вами ближайшие часы на шансоне.

0: радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Звездный артист России Стас Михайлов на шансоне «Азартно с огоньком» по-шансоновски, как мы любим, продолжит композиция «Черная смородина». Кстати говоря, о ягодах. Это ценный источник, как мы знаем, витаминов, минералов, антиоксидантов и других биологически активных веществ, которые положительно влияют на здоровье и поддерживают работу разных систем организма. А еще они замедляют старение.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Скоро свадьба! А Алтые, обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
5: В Муравьино проспекте Ленина, в Фантастике и в парке Авеню.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

«Тихий огонек», песня 97-го года. Песне этой почти 20 лет. Автором музыки и слов является Илья Калиников, лидер группы «Високосный год». В 2001 году стартовал показ сериала «Дальнобойщики», и эта композиция как раз-таки стала его основной музыкальной темой. По мнению режиссера, она идеально передавала атмосферу дальних дорог и мужской дружбы. Всем, кто сейчас в пути ни гвоздя, ни жезла, продолжает эфир шансона Сергей Любавин. «Счастье в долгу, несчастье».

0: Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей.

0: Шансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: тебя.
1: И невозможно не согласиться с Денисом Харламовым. Россия начинается с каждого из нас, с наших действий, мыслей, поступков и наших детей, конечно, в том числе. И куда же мы в России без нашей хорошей душевной музыки? На шансоне этот час зафиналит Таисия Повалий. Ну а прямо сейчас послушаем Григория Лепса и вместе переходим в новый час.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем ожидается небольшой дождь. Температура плюс 17. Ночью без осадков и 13 градусов выше нуля. Утром плюс 16 и облачно с прояснениями.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРАИНЭП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. За последние 3 года реальные доходы россиян выросли более чем на 24%. Об этом в рамках Петербургского экономического форума заявил министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что власти контролируют дефицит бюджета. Кроме того, Россия проводит собственную независимую финансовую и экономическую политику. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что с 2023 года реальные доходы населения увеличились на 26%. По его словам, это стало максимальным ростом за последние 20 лет. По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в 2025 году составила 100 тысяч рублей, что на 13,5% больше, чем в 2024. Шоколад может подорожать из-за кризиса на Ближнем Востоке. Индонезийские экономисты предупреждают о росте цен на какао. Из-за расходов на перевозку, страхование и топливо производители могут столкнуться с удорожанием импортного сырья, которое остается одним из ключевых компонентов шоколадной продукции. Об этом сообщает РИА Новости. По данным Минторга страны, Индонезия является одним из крупнейших поставщиков какао, и экспортная цена на какао-бобы в июне вырастет на 18,5%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легендарные легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Кто-то уже там, на том самом левом берегу. Возможно, уже купаются люди, загорают уже. Июнь ведь на дворе, 4 число, четверг. А в студии радио «Шансон» я, Ирина Сотникова. У нас в эфире Михаил Шуфутинский только что продолжает. Легендарная группа Михаила Танича «Лесоповал. Позволяю тебе не писать».

года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. Нам урежь и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт, а

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер – четкие овалы шеи. Фотона – ровный тон и гладкий рельеф. Стеллар М22 – пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи – естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде – 280-82-42. Радио «Шансон».

сказка будет. 9 июня состоится благотворительный концерт «Рады рай романсы» в поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома или, коротко, домика, куда мы вас, дорогие наши, конечно, приглашаем. Мероприятие пройдет в белой гостиной Центрального дома архитектора. И все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха воспитанников домика. Приходите.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь международного

приветы своим возлюбленным передавайте в нашей программе только для вас. Она начнется уже в следующем часе. Пишите сообщения на единый номер +7 909 955 1030. Я зачитаю их в прямом эфире. И не забывайте подписать ваше сообщение там же в тексте. Замужним, женатым приветы передаем исключительно супругам. Девочки, он занят. Тамара Кутинце.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем ожидается небольшой дождь, температура плюс 17, ночью без осадков и 13 градусов выше нуля, утром плюс 16 и облачно с прояснениями.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Курочка, курочка, павловская курочка, значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка, ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: 8-7-9-9-8-8.
6: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В МАКС появится функция бесконтактной оплаты. Такое соглашение мессенджер заключил с национальной системой платежных карт на Петербургском международном экономическом форуме. Уточняется, что сервис будет интегрирован в мессенджер в виде мини-приложения. Бесконтактная оплата исключает необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя. Новый сервис даст возможность делать переводы и оплачивать покупки. Для совершения транзакции будет необходимо сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата будет производиться через систему быстрых платежей. Новое производство промышленной робототехники может появиться в Московской области. Такую возможность на полях Петербургского международного экономического форума обсудили губернатор региона Андрей Воробьев, а также представители отрасли, в том числе концерна «Калашников». Глава Подмосковья отметил, что роботизация позволяет работать быстрее и эффективнее, снимает с людей тяжелый рутинный труд. В области открывается все больше предприятий, где процессы автоматизированы. Отмечается, что новое производство будет востребовано среди крупных складов и логистических центров, которые нуждаются в умных системах, в частности, автоматизированных складах и роботах-погрузчиках. Каждый второй зумер не умеет определять время по циферблату. Также около половины опрошенной молодежи до 30 лет не могут вкрутить лампочку. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Кроме того, новые поколения испытывают трудности с подсчетом бумажных денег и сдачи, знанием таблицы умножения, ориентированием в городе без приложений и навыком отличить пододеяльник от простыни. Чтобы справиться с такими вопросами, зумеры обращаются к интернету и нейросетям. В заключение выпуска: курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юань стоит 10 рублей 83 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон»

Доброго дня, вы на Шансоне. Программа ваших приветств и поздравлений только для вас началась. Меня зовут Ирина Сотникова, у нас сегодня четверг, 4 июня. Четыре черненьких, чумазеньких чертенка чертили и так далее. Да, мы не чертим, мы поздравляем. Сегодня, к примеру, День Республики Ингушетия. В 34-й раз отмечает Республика День своего образования. Это один из самых молодых регионов России. Из профессиональных праздников у нас День Крановщика, еще Международный День Корги и День любителей лета. Ну, это праздник многих, я бы сказала. Всем, кто любит лето, кто любит Корги, отдельный привет. Именины сегодня празднуют Владимир, Иван, Макар, Михаил, Павел и София. А я жду ваших поводов для поздравлений на единый номер +7 909 955 103 0. Пишите нам в мессенджер Макс, отправляйте смс-сообщение. Пожалуйста, не забывайте указывать, из какого города и в какой летит сообщение, собственно, от кого и кому. А наше поздравление летит дорогому артисту. Сегодня день рождения Сергея Завьялова. Радио «Шансон» желает всяческих успехов, покорения новых музыкальных вершин и чартов, здоровья, в первую очередь, конечно, вдохновения. Прямо сейчас послушаем композицию в его исполнении под названием «Со мной». До конца. Если у кого-то сегодня еще есть именины, есть именинники, которые празднуют свой день рождения, напишите, обязательно поздравим. Радио «Шансон» с вами.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Чтобы не опустила программа только для вас, без ваших сообщений, напишите нам на единый номер +7 909 955 103.0, мессенджер Макс, смс-сообщение отправляйте, я постараюсь все успеть зачитать. Привет, летит у нас из Иркутска, на связи Йонг Цой. Добрый, у нас уже вечер, дорогое радио, да уж. По традиции всем вашим преданным слушателям привет, Алена, Наташа, Саша, Иркутск, с вами. Передаю привет всем девчонкам из бухгалтерии Алексина. Работаем в полную силу, отдыхать некогда. Отчет на носу. Девочки, вам терпение, устойчивости. Здравствуйте, любимая радио Шансон. Вам и всем слушателям из Питера привет. Спасибо. У нас наладилась наконец-то погода. Сегодня 22 градуса. И, пожалуйста, передайте хорошую песню для всех дачников. Пусть отдохнут от своих грядок. Лидия написала из Санкт-Петербурга. Ну, когда же отдыхать-то? Сезон-то только начался, можно сказать. Еще все впереди. Добрый солнечный день, любимая радио Шансон. Передаю огромный привет всем друзьям и знакомым. Это Александр Анатольевич, тоже из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, любимое радио. Хочу сказать, что вы самые лучшие. Спасибо вам. И вам спасибо за комплимент. Поздравьте, пожалуйста, Святец Аню с днем рождения. Она проживает в Москве. Пожелайте ей всего самого доброго, написала Ирина из города Россош. Желаем, поздравляем, пусть все исполнится, все сбудется. И по такому случаю день рождения, тем более из Санкт-Петербурга много сообщений. Андрей Косинский у нас на Шансоне.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Радио «Шансон».

Сергей Ростов на шансоне. Пусть мне уже за 50, вот я не знаю, сколько исполняется имениннику, которого поздравляют у нас сообщение, но поздравление есть. Поздравьте, пожалуйста, моего близкого друга Валеева Владимира с днем рождения. Его поздравляет Купченко Александр из города Томск. Сейчас он на рыбалке. Я надеюсь, он услышит мои поздравления. Ему будет очень приятно. На данный момент он находится в Республике Карелия. Уехал отдыхать на лето. Мы ему, конечно, немного завидуем. В Карелии летом очень хорошо, за исключением вот мошки, комаров, вот этого. А так очень хорошо. Добрый день. Прошу передать привет дорогой любимой бабушке Стадник Анне Ивановне от внучки Арины и правнучек Оли и Ани. Радио Шансон, поздравьте моего мужа Антона Теплякова с днем рождения. Люблю, жена. Все, вот коротко и по делу. Добрый вечер, радио Шансон. Меня зовут Вадим, усолье Сибирской, Иркутской области. Передаю привет моим родителям Софии Николаевне и Юрию Моисеевичу. И включите, пожалуйста, хорошую песню. У нас только хорошие песни, вот только хорошие. Поздравляем любимую маму Белоногову Светлану Александровну с днем рождения. Желаем ей здоровья, счастья, благополучия, любви. Это сообщение от любимой дочери Валерии и любимого зятя Григория. И любящего, я надеюсь, зятя. Также от дочек Миляуши, Равили и сына Ильфата. Передаю привет Черванёву Сергею. Хорошей дороги, родной. Люблю и всегда жду. К сожалению, сообщение без подписи. Не забывайте, пожалуйста, прямо вот в сообщениях пишите ваши имена. Здравствуйте. Поздравьте крановщицу из ООО «Ростехстрой» Юркову Тамару Петровну с профессиональным праздником от Андрея из Москвы. И поставьте для нее песню «Альфонс». Леси Кир. Хорошо, так тому и быть. Послушаем Леси Кир. Татьяна Васячкина нам еще написала. Привет из деревни Глухина Клинского района моим родственникам Елене Батовой, Галине, Анастасии Мамкиным, которые сидят у бассейна и наслаждаются видами на прекрасный Завидовский заповедник. Вот он так и называется, конечно, да.

0: на любовь.
1: Кино «Роза Зергли» и Игорь Крутой на шансоне, а у нас это программа только для вас. Я напомню номер +7 909 955 1030. Пишите, передавайте ваши приветы и поздравления. Добрый день, любимое радио. Пишет вам Марина из Башкирии. Передаю слова благодарности замечательным ведущим радио «Шансон», которые передают приветы и поздравления, заряжают нас позитивом, дарят настроение на целый день. Спасибо вам большое. Мне хочется передать большой привет моему любимому племяннику Родиону из поселка Кандры и поздравить с прекрасным окончанием учебного года. Будь умненьким, красивым и здоровым, чудо-ребенок. Так, здравствуйте, привет из Иркутска. Хотела бы передать привет нашей доченьке Вике, пожелать ей хорошего настроения и, главное, здоровья. Мама и папа тебя очень любят. Любимое радио «Шансон», привет моему Вовочке Устименко из Бузулука. Скажите, лето пришло. Отдыхать некогда. Люблю его, Ниночка. Вот любите, а отдыхать некогда. Да что ж такое? Знаете, есть такое мудрое изречение. Если любите человека, дайте ему поспать. Вот так. Добрый день. Передайте привет моему внучку Женечке Морозову. Он болеет. Пусть поскорее выздоравливает. Люблю его очень. Бабушка Ксюша, Воронежская область, село Митрофановка. Радио «Шансон». Добрый день. Поздравьте Васечкина Андрея из Калуги с днем любителей лета. Поздравляем. И пусть работает лучше. И вот опять лето, и вот опять работа. Из Алексина есть сообщение. Поздравляем от всей души Татьяну и Галину с юбилеем. Желаем здоровья, счастья. У них юбилей 100 на двоих. Просим порадовать песней в исполнении Чепик «Не люби меня». С удовольствием. Такой юбилей. Мы вас искренне поздравляем. Будьте счастливы, здоровы и любимы.

0: Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

По поводу того, что программа подходит к логическому завершению, программа только для вас, я успею зачитать уже оставшиеся сообщения. Вот что успею, то успею, как говорится. Добрый день, радио Шансон. Сегодня у Масловой Анастасии из Лакинска день рождения. Мы, родные, поздравляем и желаем, пусть каждый день начинается только с радостной улыбки, веселого смеха и позитивного настроя. Из Балашихи есть сообщение. Радио Шансон, поздравьте моих любимых мужчин, сына Владимира с именинами, наверное, и мужа полковника Игоря Владимировича с днем рождения, жена и мама Вера Николаевна. Добрый день. Хотелось поздравить своего мужа Валентина с юбилеем. Он всегда слушает ваше радио. Сегодня ему исполнилось 50 лет. Желаю ему, конечно же, здоровья, исполнения всего задуманного, успехов. Так, во всех начинаниях 50 лет, все только начинается. Любим тебя очень. Жена Ольга, сын Богдан и племянник Олег. Добрый день. Прошу поздравить моего любимого зятя Сашеньку с днем рождения. Хочу пожелать, чтобы в его жизни все было отлично. Также прошу передать привет моим друзьям из разных городов нашей необъятной страны. И поставьте песню Трофима. Она прикроет мне спину. Написала Елена из Королева. Радио Шансончик. Сегодня замечательная дата. Мой сынок женился. С бракосочетанием родного Сашу и лавлинскую Настю. Счастья им желаю прожить до золотой свадьбы. Пожалуйста, поставьте какую-нибудь песню про свадьбу. Мама Таня, папа Миша, крестная Таня, тетя Инна с дочкой Катей из Раменского. Ох, как много родственников, как много друзей, наверное, собралось. Мы вас тоже искренне поздравляем. Пусть молодые живут долго и счастливо. Что ж, прямо сейчас для именинников Сергей Трофимов, ну а чуть позже Муслим Магомаев «Свадьба».

0: Радио Шансон. Музыки много. Шансон 1.1. Прогноз погоды.
1: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем ожидается небольшой дождь, температура плюс 17, ночью без осадков и 13 градусов выше нуля, утром плюс 16 и облачно с прояснениями.
0: Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
4: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

жену. Почему? Это был наш экзамен сквозь метель и пургу. Ну почему ты замужем? Почему?

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В контактах России и США по Украине наблюдается значимый прогресс, хотя желающие продолжения конфликта и пытаются сорвать диалог. Об этом заявил спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости. Он также не согласился с тем, что российско-американский диалог не приносит результатов. Политик добавил, что на этой неделе он активно общается со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Напомню, в конце мая Дмитриев анонсировал скорый приезд Уиткофа в Россию. При этом приблизительных дат озвучено не было. За 4 года уход западных компаний стал для россиян обыденностью. Об этом заявил гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме. Опрос показал, что уход западных производителей не сказался на 66% респондентов и их семьях. При этом в 2022 году такой вариант выбрали только 39% опрошенных. В то же время об уходе компании жалеет треть россиян. Однако в основном это касается областей, где либо произошло некачественное замещение, либо резко выросли цены. Более 60% опрошенных уверены, что ушедшие бренды получилось заменить полностью или по большинству товаров. Более 30 новых станций метро появится в Москве до 2032 года. Это позволит фактически удвоить протяженность метрополитена по сравнению с 2010 годом и обеспечить качественно новый уровень транспортной доступности для миллионов москвичей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заммэра столицы по вопросам строительства Владимир Ефимов. Он напомнил, что сейчас в городе на стадии возведения находятся сразу 3 линии метро. Одновременно проходку тоннелей ведут 12 щитов. В текущем году для жителей откроют первый участок Рублёво-Архангельской линии от делового центра до бульвара генерала Карбышева. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: шампанское лирическое в начале нового часа на шансоне маэстро Александр Розенбаум. 16.06, точное столичное, продолжит эфир Александр Маршал. В истории под названием «Наш класс» повспоминаем немного одноклассников, подруг, друзей, потому как вы на волнах самого душевного радио, радио «Шансон». По-прежнему в студии с вами я, Ирина Сотникова. Желаю хорошего настроения.
1: Часто вспоминая о былом,

0: всех вас.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: жалей коленей, не жалей. Танцуем и поем вместе с Анатолием Полотно и Федей Кармановым. А еще больше танцев, прям-таки целый вечер, вас ждет 14 ноября в Лайф-арене. На всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» приглашаем всех, кто старше 12 лет. Скажу больше, самые доступные билеты как раз-таки на танцпол, где каждый зритель станет частью большой музыкальной эйфории. На сцену «Разгуляя» поднимутся Михаил Шафутинский, Ирина Круг, Алексей Петрухин, Стас Михайлов, группы «Воровайка» и «Лесповал» и множество-множество других наших с вами обожаемых шансонье. Если вы старше 12 лет, поспешите на наш сайт radioshanson.ru, там есть билеты и вся подробная информация. Ждем вас!
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Надеюсь, что все вы помните о том, что дорожные знаки являются одним из важнейших элементов регулирования движения на дорогах. К сожалению, из-за масштабного распространения навигационных систем многие водители забывают смотреть на знаки. Сказал навигатор, что нужно повернуть направо или налево, а там, к примеру, есть знак «Уступи дорогу». И не дай бог, но из-за такого недосмотра может произойти ДТП. С 1 января 2026 года вступили в силу ГОСТы о технических требованиях к дорожным знакам и правилах их применения. Документ предусматривает введение более 60 указателей и табличек и корректирует требования к их установке. В частности, появились новые знаки. Глухие пешеходы, рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности, время действия и другие. Теперь же Минтранс предлагает добавить еще один знак – парковка для автомобилей многодетных семей. Это, безусловно, облегчит передвижение граждан с большим количеством деток. Помочь многодетным семьям стать более мобильными планируют и за счет предоставления скидок на услуги такси. Это самая добрая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Михаил Шуфутинский на шансоне. Чем бы вы сейчас ни занимались, быстро ли, медленно ли, главное, что происходит, это в компании любимых исполнителей на шансоне. Искренне надеюсь, что даже где-то мы и помогаем в ваших праведных трудах. В следующем часе, может быть, даже более эффективно получится. Ждем вас у радиоприемников ровно в 17 часов по Москве. Стартует вечернее шоу «Городские встречи». Присоединяйтесь, будем рады вашей компании. Я Ирина Сотникова и Роман Шахов. Ну а прямо сейчас «Хула».
1: Лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 13, утром плюс 16 без осадков, а днем потеплеет до отметки плюс 20.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроекты о контроле за ростом цен на продукты. Планируется отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах. От поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет парламентская газета. Кабмин должен будет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. В школах Московской области внедрят кибер-уроки и цифровые сервисы. Такое соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Андрей Воробьев и президент Сбера Герман Греф. Уже с 1 сентября в 215 школах Подмосковья апробируют кибер-уроки для детей с 1 по 11 класс. С 2027 года такую программу планируется полностью внедрить в средней школе. Кроме того, количество предпрофессиональных IT-классов в текущем учебном году выросло на 60%. Также в регионе запущен цифровой помощник учителя с ИИ. Он сократил время проверки письменных работ с 3 часов до 30 минут. В сентябре сервис масштабируют на всю Московскую область. Сейчас ассистентом преподавателя от Сбера пользуются более 6 тысяч педагогов, что сокращает рутинную работу до 10-12 часов в месяц. 11 европейских стран требуют от ЕС ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону. Среди них Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия, пишет ТАСС. Также страны пожаловались на рост числа выданных нашим соотечественникам виз. В 2025 году Шенген получили более 620 тысяч россиян, а в 2024 их число составило 565 тысяч. В тройку государств, которые выдали больше всего виз, вошли Франция, Италия и Испания. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Шансон высокого полета на старте нового часа, 17.06 московское время. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго, хорошего дня. Парим буквально. Парим, потому что начались «Городские встречи».
0: Да что мы, на крыло встали люди, которые отмечают летом важную часть своей жизни. Это да. Каникулы.
1: Ай, дети, да.
0: Ну и опять же, июнь, у кого-то отпуск.
1: Да. И новости.
0: И новости у нас, друзья. Большинство российских родителей уже определились, как их дети проведут летние каникулы.
1: Ну да.
0: Самыми популярными вариантами отдыха в 2026 году стали пребывание дома и поездки на дачу или в деревню, следует из данных социологов сервиса Superjob.
1: К бабушке и дедушке в деревню неплохо.
0: Согласно исследованию, 33% родителей сообщили, что их дети проведут все лето в городе.
1: Ну такое.
0: Еще 31% планируют отправить школьников на дачу или в деревню. Вот будем вас спрашивать, как в этом году пройдет ваш летний отдых, где проводят каникулы ваши дети или внуки?
1: Куда сбагрили?
0: Да, ну где сами вы отдыхали когда-то?
1: Куда их можно, куда, в какие стороны? Напишите нам. +7 909 955 103 0. Можно писать смс-сообщение, можно отправить мессенджер Макс и вообще во все доступные мессенджеры нам можно писать.
0: Если, кстати, они уже, например, лето в Простоквашине проводят, да, передавайте им приветы туда, там, скорее всего, тоже вещает шансон. Катя Огонек.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: творит Алексей Петрухин, друзья, в эфире радио «Шансон». Ну а в Турции 24-30 в эти даты случится морской фестиваль «Бархатный шансон», где Алексей тоже покажет что-то яркое, зажигательное. И не только он, дамы
1: будет
0: и господа.
1: Творить и вытворять, конечно, много. Там кого будет?
0: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Евгений Кемеровский, Тамара Кутидзе, Сергей Куренков, Михаил Задорин, Анатолий Платнов, Федя Карманов, Сергей Любавин. Все для вас, дамы и господа, для меломанов старше 12 лет. И есть еще информация, только в июне особое предложение для семей при бронировании тура. В июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.
1: Заходите на наш сайт radioshanson.ru, там есть вся подробная информация. Ждем вас на «Бархатном шансоне».
0: Я, кстати, в соцсети Алексея Петрухина тут зашел, а там какой-то клип такой солнечный, морской.
1: Он все время что-то выкладывает.
0: Ой,
1: все
0: вообще.
1: Время. Вот мне нравится, Евгений Григорьев ведет социальные сети, Алексей Петрухин. И всегда открытые, доступные. Каждый день мы понимаем, чем занимаются артисты.
0: Сам себе СММщик. Ребята, вам большущий привет. Мы сегодня спрашиваем вас, уважаемые дамы и господа, как в этом году пройдет ваш летний отдых, где проводят каникулы ваши дети, внуки. Пишите, рассказывайте свои истории. У нас есть определенная вот статистика по городам, где россияне чаще всего планируют отдыхать в этом году. Будем вас с нею знакомить. Ну, а прямо сейчас и про песни правильные не забываем. История под названием «Сильнее огня» в эфире.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста? Инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: добрались.
1: Лето – это маленькая жизнь с большими планами, которые хотелось, чтобы сбылись. Огромное спасибо, Олег Митяев, на радио «Шансон». Далее городские встречи. Дорогие друзья, мы вас сегодня спрашиваем, вдруг вы вот только что переключили приемник, сели в автомобиль, например, или на работе есть минутка прибавить громкость. Что спрашиваем? Как в этом году пройдет или уже проходит ваш летний отдых? Где проводят каникулы дети или внуки?
2: А может быть, вот только-только как раз в деревню приехали с детьми или на дачу к бабушке с дедушкой и планируете их отправить, оставить там и уехать? Напишите нам. +7 909 955 103 0. У нас на связи Газарес. Здравствуйте, Ирина, Роман. Мои дети поедут в Карелию, Суоярви. Там отдохнут. Эх, я бы сейчас тоже побыл ребенком. Бабушка из деревни, забери меня к себе. Я тебе все починю и отремонтирую. А я бы тоже. И булочки бы стряпала, и полы бы мыла. В Карелии, правда, хорошо.
1: Я не был, но слышал только хорошее о Карелии.
2: Да, единственное, я почему-то туда боюсь ехать, потому что там, говорят, комаров летом очень много. Ну, очень много.
1: Есть какой-то период, вероятно, чтобы...
2: успеть между ними проскочить.
1: В конце концов, есть соответствующие аксессуары, которые защищают тебя от комаров.
2: Там ничего не поможет, там же такая природа, что-то не московская она,
1: там специальные комары, да?
2: Ох, еще какого размера!
1: Ладно, хорошая музыка прямо сейчас, которая тоже пробивает до сердца. Лесоповал в эфире.

0: Статистика, ребятки, тоже пригодилась. Согласно исследованию, 33% родителей сообщили, что их дети проведут все лето в городе. Еще 31% планируют отправить школьников на дачу или в деревню. Оздоровительные и спортивные лагеря выбрали 13% опрошенных. Отдых на Черноморском побережье организуют для детей 8% респондентов.
1: Ну, какая-то странная статистика. Ты знаешь, неужели не отправляют в детские лагеря? Ну, всего 13%. Это
0: может
1: как?
0: Быть, в этом году так. Угу. По 4% родителей рассказали, что их дети отправятся в путешествие по России или за границу. Среди популярных направлений внутренних это Байкал, Алтай, Кавказ, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Дагестан. Среди зарубежных Турция, Египет и Таиланд.
1: Это, конечно, здорово, это классно, но это же не на все лето. Как ты на все лето на Байкал? Было бы, конечно, круто.
0: Еще 4% школьников будут посещать пришкольные лагеря. В числе других вариантов отдыха родители называли санатории, походы, поездки к родственникам и различные детские слеты. Затруднились с ответом 9% участников опроса.
1: Ясно. Николай Шунков из Читы не затруднился с ответом. Написал: «Я никогда не отдыхал в детском лагере на школьных каникулах. Мы каждый год в первых числах июня дружно всей семьей собирались и уезжали на все лето на дачу. Там у меня было много друзей, с которыми мы регулярно играли в футбол, гоняли на велосипедах по всему дачному кооперативу и пели под гитару песни. А в дождливую погоду телевизор смотрели, книги читали, никаких гаджетов в то время не было. А еще мы помогали родителям в огороде. Заодно учились ведению домашнего хозяйства. В общем, у нас было лучшее детство».
0: Спасибо, очень приятно читать такие сообщения. Ты ездила в пионерские лагеря?
1: Ну, вот, как же, каждое лето, на 2-3 месяца, вообще меня дома не видали, отправляли, сказали, давай, все, нечего тут делать.
0: Ну, это сурово, все-таки 2-3 месяца.
1: Ничего сурового, зато, знаешь, жизнь с детства учится, как говорится.
0: Я на 1 месяц ездил, вот у меня был пионерский лагерь «Юность» города Углича. Как правило, во вторую смену в июле ездил.
1: Один месяц,
0: 28 дней, по-моему.
1: Как это скучно, я сейчас тебе все расскажу.
0: Подробности впереди, дождитесь, друзья.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кей.

сайте radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, понятно, что сейчас лето, каникулы, возможность отдохнуть в любимом отпуске, но все это закончится, а праздник
1: начнется.
0: Солнца, музыки, да, вот его будет хотеться внутри, и что делать? И вот, конечно, посмотреть на афишу, а здесь вы увидите 14 ноября в столичной лайф-арене «Эх, разгуляй 2026», и там будет не только Стас Михайлов, будет еще и Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Ирина Круг, группа Михаила Танича «Лесоповал» и многие-многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и безупречного, прекрасного настроения. Возрастное ограничение 12+. Подробности и билеты на сайте radioshanson.ru. Всех приглашаем.
1: Да что ты про новых наших звезд не сказал? Чепик, Холла там будут. Вот. Тоже приходите.
0: Вот ты и сказала. Так, что мы скажем, друзья, по поводу сообщений? Сообщений приходит. Замечательно вы пишете. Вот, например...
1: От Натальи есть сообщение. У меня уже лет 20 отпуск не бывает, к сожалению. Причин много, поэтому ничего не планирую, хотя собираюсь вырастить чеснок на огороде, немного щавеля, огурцов, насладиться цветением моих любимых гладиолусов, флоксов, а также астр. Но я оптимист, верю в светлое будущее, еще непременно смогу провести незабываемый отпуск. А был у меня пионерский лагерь «Юность». В Ступинском районе Московской области я чаще всего по две смены была там. Было классно. Олимпийские игры и море всяких мероприятий. Такое не забыть. Вот, вот, Ром, мы с Натальей тебе можем рассказать, почему по 2-3 смены можно отдыхать в лагере.
0: Ну, расскажи, вот почему ты по 3 смены и скучно тебе не было?
1: Что, потому что там было невероятное количество действительно мероприятий разных. День водяного, когда мы все обливались водой из бутылок, ну, пистолетов тогда еще не было, из всего, чего только возможно.
0: Нептуна.
1: Да, день Нептуна.
0: Да.
1: Точно, этого водяного. Потом были выступления, танцы, песни, игры на балалайках и вот это вот все. Потом спортивные мероприятия. Потом где-то бассейн в каком-то лагере.
0: Зорницу я тоже участвовал, да.
1: Ну, в общем, ну много всего. Там невозможно усидеть. А друзей сколько новых.
0: Дискотека вот. Вечером, кино.
1: Дискотека. Ай.
0: Михаил Задорин прямо сейчас.
1: На нашей
0: все
1: дискотеке.
0: Все хорошо.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 13, утром плюс 16 без осадков, а днем потеплеет до отметки плюс 20.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 431 431 89 96.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
7: «Бархатный шансон». История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: Шансон.
1: 18:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать клуб миллионеров из предприятий, которые выплачивают сотрудникам по 1 миллиону рублей за рождение первенца. По ее словам, сейчас в России более 100 таких предприятий. Матвиенко напомнила, государство не облагает этот миллион налогами. Она подчеркнула, что нужно стремиться к тому, чтобы золотой стандарт стал нормой жизни для каждого предприятия. Напомню, стандарт был утвержден в конце мая. В числе его принципов первоочередной порядок предоставления мер поддержки многодетным работникам. Нижегородская область станет одним из пилотных регионов, где внедрят новую цифровую платформу для тех, кто приезжает работать в Россию. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ключевая задача проекта – ускорить и сделать прозрачный процесс аккредитации и трудоустройства иностранных граждан, приезжающих на работу в страну. Платформа объединит в едином цифровом контуре работодателя, соискателей из-за рубежа, кадровые агентства и государственные органы. Губернатор Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область последовательно выстраивает системную кадровую политику. Также он выразил уверенность в том, что проект укрепит кадровый потенциал региона. Новые прямые регулярные авиарейсы в Минск из Нижнего Новгорода и обратно запустят с 5 июля. Перевозчиком выступит Аэрофлот. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Самолеты между Нижним Новгородом и столицей Республики Беларусь будут летать по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 12 тысяч рублей. К Международному дню объятий с кошками аналитики Яндекса выяснили, за какими советами пользователи обращаются к Алисе AI, чтобы отучить кошек делать что-либо, а также наоборот, чему-то их научить. Больше всего россияне хотели бы научить своих кошек говорить, давать лапу и сидеть по команде. Среди вопросов о том, как отучить кошку делать что-либо, в топ-3 вошли варианты ходить в туалет в неподходящих местах, кусаться и царапаться, а также драть мебель и обои. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вечер добрый вам, друзья. Вика Цыганова, Михаил Круг открыли новый час на шансоне в столице 18.06. Всем салют. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: И добрый вечер, дорогие наши. Вот он и наступил, и можно уже отдохнуть.
0: По поводу отдыха как раз мы и разговариваем нынче. Большинство российских родителей уже определились, как их дети проведут летние каникулы. Самыми популярными вариантами отдыха в 2026-м стали пребывание дома и поездки на дачу или в деревню, следует из данных социологов.
1: На самом деле пребывание дома, я вот посмотрела, не так уж и плохо. Если подойти к делу с умом, скажем так, с умом, можно, например, устроить дома для ребенка различные химические, физические опыты, эксперименты с водой, светом, магнитами,
0: растениями. Это чтобы он пылесосил квартиру или что?
1: Это уже, ну, в общем, тоже физика. Но это не та физика, которую ему сейчас нужно изучать. Нет, нет, это можно, но лучше все-таки вот в реальной жизни такое вот, что цветет, растет, стучит, вот такое все.
0: Напишите, если вам это интересно. Вот просто статистика, да, наша уже такая.
1: Так, настольные игры, головоломки же каждый вечер можно с детьми играть во что-то. Не лото и карты, не только, нет. Сейчас огромное количество настольных игр. Я вот смотрю, мне дети приносят и такое, чего только не подопридумывали за последние годы. Можно вести еще литературный дневник, писать рассказы или стихи. Если ребенок не очень хочет читать, предложите ему самому написать книгу. Вот.
0: Вот я помню, что все вот эти вот внеклассные чтения летние, ну это тяжелое было испытание.
1: Согласна.
0: Там надо было прочитать книгу, как-то кратко что-то по ней написать.
1: Написать по ней в дневнике.
0: И рисунок еще зачем-то.
1: Да.
0: Вот мне рисунок этот выводил больше всего.
1: Мелкая моторика развивает.
0: Ой.
1: Что ж ты, надо,
0: Это ж детская травма прям.
1: Зато сколько теперь ты читаешь?
0: Давайте взбодримся, послушаем Виктора Дорина. «Я променял гитару на любовь».

0: Такой шансон приятен нам. Михаил Шуфутинский, заслуженный артист Российской Федерации. Песня Игоря Зубкова на стихи Карена Кавалериана только что здесь, в городских встречах. Ну и те сообщения, которые вы пишете по нашей теме. Любимое радио. Добрый вечер. Мы все лето проведем на живописном правом берегу матушки Волги, попой кверху, уточняет Дмитрий. Насажали столько, что никому не доверишь такое сокровище. Вот только соберусь весь урожай, соберем урожай тогда в отпуск. В планах юг, Москва и Питер. Хотим заглянуть на концерт Шуфутинского и на эх разгуляй всем моим девочкам Ольге, Екатерине, Елизавете, Анастасии и сыночку Алексею. Привет любителям шансона. Огромный пламенный от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Еще вот здесь видеоролик. Действительно, Волга красивая, широкая, но и очень живописное место. Спасибо вам, Дмитрий.
1: Ну, ведь на самом деле хорошо, что насадили, посадили, потому что к этому и детей тоже можно привлекать. Пусть там окучивают, поливают. Не знаю, что еще там нужно делать, да? Вот, прям можно их с 6 утра поднимать и вперед в огород.
0: Подкормить сначала, да, потом перекопать.
1: В смысле подкормить? Аппетит надо нагулять.
0: Землю, Ирочка, подкормить.
1: Землей покормить?
0: Ой, где ж ты, где сельское хозяйство? Перегноем почву.
1: А, я думала, детей землей.
0: Ох уж эти гуманитарии. Ладно.
1: Ладно,
0: вернемся пропустим. К музыке, друзья. Вы да. Пишите сообщения, не забывай их подписывать. А прямо сейчас у нас календарь любви для вас играет и поет. Ой, Таисия Повалий. Музыки много, шансон один.

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире радио «Шансон». Добрый вечер, друзья. Это шоу «Городские встречи». Спрашиваем вас сегодня, как в этом году пройдет ваш летний отдых, где проводят каникулы ваши дети или внуки. Ну, кстати, можно вспомнить, как вы проводили свой летний отдых. Мы уж тут тоже немножко вспоминаем.
1: По лагерям.
0: Ну, я еще к бабушке ездил, кстати, в Ульяновскую
1: область. Да, у бабушек тоже. У меня многие друзья ездили. Вот я в лагере, они все по бабушкам, по деревням. Там молоко, коровы, лес. Хорошо.
0: Можно просто гулять. Не обязательно молоко и коровы.
1: Пить молоко из-под коровы, я имею в виду.
0: Не особо это
1: всегда. Не любил, да?
0: Чай и вода, все.
1: Ой, чай и вода. Ты что ж, там такое вкусное молоко, натуральное. Не то, что в пакетах.
0: Вот пирожки из печки, они замечательные, конечно. Караси, там, пескари, тоже все это в сметане.
1: Вот сейчас втройне нужно детей туда отправлять, в деревню, потому что там хотя бы все более-менее натуральное, свое. И молочко, и рыба, и мясо, вот это вот все, да. Напишите, куда вы отправляете своих детей, внуков, опять же. А может быть, внуки к вам приезжают тоже каждое лето. Напишите нам об этом. Чем они там у вас занимаются в огородах? Плюс 7909-955-1030. Работает мессенджер. Макс работает. Все доступные мессенджеры и смс-сообщения также можно нам отправить.
0: Мы сейчас вернемся к музыке. Послушаем музыкально-драматическое произведение в исполнении Артура Руденко. Прибавьте громкость.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Угон машины – это страшный сон любого автолюбителя. Подходя к пустому месту на парковке, сначала надеешься, что автомобиль просто эвакуировали. Но бывает и по-другому. Число угонов в последние годы сильно сократилось, за что смело можно сказать спасибо дорожным камерам и бдительным сотрудникам полиции. Но все же иногда это случается. И сейчас расскажу, какие машины попадают в группу риска. По статистике, угонщики с большим удовольствием выбирают пожилые иномарки. На новенькие машины, которым нет и года, приходится лишь 3% угонов. А вот на автомобили старше 4 лет уже 57%. Большой популярностью у злоумышленников по-прежнему пользуются отечественные «Лады», а также японские и корейские машины. В общей доле происшествий количество китайских автомобилей минимально. Но ситуация может измениться в любой момент, и забывать о средствах защиты или страховках от угона я бы не рекомендовал. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: образом, наша дорогая музыкальная редакция намекает, что пятница не за горами, дорогие друзья. Замечательная песня Александра Новикова на стихи Игоря Северянина только что украсила искристо эфир
1: радио. Абсолютно. У нас есть сообщение от Валентины Викторовны из Краснодара. Городские встречи. Здравствуйте. Детям на каникулах лучше в деревне. Там чистый воздух. Продукты натуральные. Труд в меру и хороший сон. Вот, кстати, про сон мы не поговорили, да. Все это залог здоровья. Мой сын всегда ехал в деревню с удовольствием и после лета чувствовал себя бодро. В деревне есть река, можно и купаться, и рыбку половить. Абсолютно согласна. Деревня – это для ребенка, наверное, самое хорошее. Даже в каких-то местах лучше, чем пионерский лагерь.
0: Безусловно. Смотри, интернет, как правило, не такой, как в городе. То есть можно больше уделить время природе. И самое приятное, что там тихо. То есть можно высыпаться. Это уже для взрослых актуально, потому что я, например, сплю в берушах. У нас в микрорайоне настолько макрошумно, что там здесь по-другому никак. А в деревне тишина.
1: Да там физиологически, потому что ты дышишь другим воздухом, более свежим, кислородом.
0: А вечером, друзья, вышел на завалинку, взял гитару, настроил струны.
1: И поешь вот эту песню.
0: Да, прикоснемся к классике.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: и стекло, и камень становятся чуточку живее, когда слушают его песни. Евгений Григорьев только что в эфире, друзья, 14 октября у Жеки юбилей, да, будем поздравлять, а вот 14 ноября артист примет участие в их «Разгуляе» 2026 «Лайф-арена». Всех приглашаем. Подробности для меломанов старше 12 лет на сайте Радио Шансон.ру, там же и билеты.
1: И есть сообщение по теме у нас от Ольги из Беларуси. Добрый вечер. Каждое лето я ездила на две смены в лагерь. У нас в Беларуси, он находится на берегу озера. В июне и августе спортивная смена. В июле ездили к бабушке, Липецкая область. Мои родители были оттуда родом, а там и парное молочко, и блинчики, и рыбалка, пруд был через дорогу. Я ездила в конце 80-х, начале 90-х. И сейчас мои дети едут в тот же лагерь. Правда, уже более современный. Смены стали короче, санузел уже в корпусе, а не на улице, но озеро тоже. Даже День Нептуна есть. Едут уже третий год подряд, а бабушка у нас живет совсем рядом. Всем хорошего вечера и отдыха. Я насчет лагерей соглашусь. Да, вот у меня сейчас тоже ребенок едет в лагерь, и второй год. Они стали более современными, да. Корпус, вот комната уже на четверых, а не на десятерых, как раньше, ведра вот этого нет.
2: А как же подушками перекидываться? Негде развернуться.
1: Неудобно, понимаешь, зато удобно с гаджетами вот рядом с друг другом сидеть.
2: Может, еще и кровати, чтобы не попрыгать на сетке.
1: Там даже санузел в комнате уже у детей, понимаешь?
2: Так даже не страшно в лес ходить, да.
1: Да, что да, то да.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 13, утром плюс 16 без осадков, а днем потеплеет до отметки плюс 20.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Нынешняя ситуация на рынке труда в России сложная. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишут Вести. По его словам, показатели безработицы по-прежнему находятся на исторически минимальном уровне 2,2%. Это делает ситуацию непростой для работодателя, потому что людей по многим профилям не хватает. Решетников также связал ситуацию на рынке труда с общим состоянием экономики. Низкую безработицу он назвал и ограничителем, и одним из ориентиров для Центробанка при решениях по ключевой ставке. Среди заметных изменений на рынке труда министр отдельно выделил рост платформенной занятости. В России предложили создать концепцию национального питания. Единый свод таких рекомендаций должны разработать специалисты. Об этом пишет парламентская газета. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, одна из главных задач – донести информацию о правильном рационе до россиян. По данным ВЦИОМ, сейчас только 17% наших граждан придерживаются здорового питания. Среди причин, мешающих следовать ЗОЖ, люди называют высокую стоимость продуктов, необходимых для правильного питания, и свои вкусовые привычки. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: а правильный для встречи обеспечит фон эфир вечерний радио «Шансон». 19.06 в Москве. Здравствуйте, дорогие друзья. Александр Кальянов только что в радиоэфире. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Пришли и выручили мы. Добрый вечер.
0: Надеемся, он для вас действительно таковым является.
1: В нашей компании.
0: Да. Как в этом году пройдет ваш летний отдых? Спрашиваем, где проводят каникулы ваши дети или внуки? Можно вспомнить, как вы в свое время когда-то проводили эти самые драгоценные летние каникулы.
1: Да уж, они действительно на вес золота, потому что их ждешь, а вот хоп, и как корова языком. И нет.
0: Самыми популярными вариантами отдыха в этом году стали пребывание дома и поездки на дачу либо в деревню, следует из данных социологов сервиса Superjob. Вот мы решили поэтому поговорить.
1: Да, в деревне это хорошо, про деревни поговорили, все прелести вспомнили, про лагеря, которые сейчас немного другими стали, но тем не менее они есть. И не поговорили мы о том, что если ребенок в городе, вот эти вот лагеря школьные,
0: Пришкольные,
1: да. Сейчас же есть тоже разных мастер-классов много. И вот что, если дети остаются в городе, их же тоже нужно что-то с ними делать, куда-то их нужно. И вот эти лагеря, они действительно выручают. Очень выручают. Если ваши дети или внуки их посещают, напишите, вот как там происходит. Потому что там-то мы с тобой не были. Там-то непонятно, что там у них происходит.
0: Я только отрабатывал летом. Какая-то книжечка была, свеклу половую, что-то такое, кирпичи таскал.
1: И все. У нас прямо сейчас в эфире гитара в исполнении Любови Успенской.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянский.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Сложно с Ирой вдвоем, шоу вечером ведем, дорогие друзья. Стас Михайлов только что в эфире на радио «Шансон». Мы продолжаем это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова. И мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме. Насколько я понимаю, Любовь из Питера на связи.
1: Да.
0: Добрый
1: да.
0: вечер. А у меня летний отпуск, в принципе, ничем не отличается от зимнего. Я поеду по маршруту концертов Алексея Петрухина. В июле в Калининград на несколько дней. Надеюсь, что повезет с погодой и смогу искупаться в Балтийском море. А в августе в Москву хочу добавить про карельских насекомых. Их не надо бояться. Надо ехать и наслаждаться карельской природой. В прошедшую субботу я была в Карелии и не встретила ни одного кусающегося насекомого.
1: Ну, конечно, вы ж туда в июле поедете-то. Вот там и все у вас будет прекрасно, все насекомые. А вообще погода, чего бояться? Ну, надо купаться. Хочется купаться, надо купаться. Всегда можно, вот люди даже зимой заныривают в проруби вот в эти, да, и ничего.
0: Как ты к этому относишься, скажи?
1: К прорубям?
0: Ну, вообще так закаливает в таком.
1: Теоретически хорошо, практически пока не очень получается.
0: Пока ты только на пути к этому, да?
1: Я готовлюсь, да, я морально готовлюсь, чтобы дни были такие, понимаешь, ясные, когда можно себе это позволить.
0: Есть же оздоровительные лагеря, понимаешь, люди уезжают там где-то вот,
1: есть,
0: тренируются.
1: Есть,
0: да,
1: люди молодцы.
0: Растут над собой.
1: Хорошие люди. Олег Газманов на «Шансоне».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Курочка, курочка, павловская курочка, значит, будет шашлык.

0: Радиоокна.ру. Подробности на сайте.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: пребываем в ожидании. Вот. Ваших сообщений, друзья. Огромное спасибо Сергею Трофимову. Заслуженный артист России только что в эфире «Шансона». По сравнению с прошлым годом, россияне стали немного чаще выбирать для детей отдых за городом, зарубежные поездки и школьные лагеря. При этом интерес к путешествиям по стране и отдыху на Черном море несколько снизился. Ранее социологи выяснили, что путешествовать этим летом планирует каждый третий работающий россиянин. Часть из них собираются отдохнуть в кредит.
1: В кредит даже? Да. Вот как. Просто я знаю, что многие начинают как-то заранее уже с весны копить. На лето, на отдых, на те же самые лагеря.
0: На предстоящее вот лето или на следующее?
1: Уж как получится, как накопится. По поводу лагерей, ну, они сейчас действительно, да, видоизменились немного и стали достаточно такими платными, я бы сказала.
0: Вот-вот.
1: Прям очень так платными. Есть же тематические смены, в основном почему, за счет чего стараются вот оправдать эту высокую плату? Потому что есть языковые лагеря, робототехнические, театральные, спортивные. В общем, множество абсолютно разных направлений. И вот здесь ребенок не только отдыхает, как мы раньше, там, поплясали, попели, поспали, поели. Нет, здесь еще и навыки приобретаются. Это, ну, но это тоже стоит денег, да. Что важно учитывать? Важно не перегружать ребенка, когда мы ему все вот это вот даем летом. Что нужно? Идеальная формула отдыха. Значит, 30% на учебу, но в игровой форме. В игровой. 20% познавательной экскурсии и 50% на свободную игру и отдых. При этом нужно учитывать возрастные особенности и интересы ребенка, конечно, чередовать виды активностей и поддерживать инициативу прежде всего, а не навязывать занятия, если он не хочет их делать. Вот как-то смотреть,
0: а
1: чем
0: вот
1: ребенок интересуется.
0: Детей спрашивают, если их вот в языковые эти лагеря отправляют, хочет он поехать, хочет он present indefinite постичь или...
1: Быть вот этим билинговой, да, например.
0: Хотел бы просто как-то отдохнуть и потусить с друзьями.
1: На своем языке поговорить,
0: в конце концов. На велосипеде погонять.
1: Вот. Ну, кого-то спрашивают, да? А кого-то не особо, я думаю, да.
0: Напишите, вот такие
1: кто
0: вот
1: не спрашивает?
0: Внимательные родители, да, поющие будущее своих детей, но попирающие настоящие, есть ли такие.
1: Ну, насколько это важно, вы считаете? Насколько приживется?
0: Вспомним шансон года 2010. Потрясающая песня Демидыч на шансоне «Мамина сирень».

0: Если у вас нет времени на сеансы массажа, можно просто включать это музыкальное произведение и танцевать у радиоприемника. Мне кажется, будет хороший терапевтический эффект.
1: О, это когда ты вот так вот сам делаешь?
0: Как сама делает Ирина Сотникова?
1: Ручками.
0: Ручками, да, и не только. Можно посмотреть на сайте радиошансон.ру. Есть у нас соцсети, заходите, подписывайтесь, пишите комментарии, ну и, конечно, скачивайте мобильное приложение на свой любимый гаджет «Радио Шансон».
1: Уже написали нам по теме. Светлана на связи. Спасибо за наше детство. В Ленинграде много было всего. Елагин остров, карусели, американские горки. Так мы отдыхали летом в деревне, а потом речка и все деревенские прелести. Привет вашему дуэту, Ирочке, Роман. Спасибо большое.
0: Это очень приятно. Ну, с другой стороны, вот если есть, например, возможность поехать к бабушке и дедушке в деревню, я считаю, что надо этим пользоваться. У меня только положительные впечатления, и понимаешь, что жизнь быстротечна, что эти замечательные люди, они, ну, вот так жизнь устроена, что когда-то они уйдут, тут надо все-таки успеть какое-то тепло от них перенять, опыт, может быть.
1: Естественно. А если нет такой возможности?
0: Если
1: нет. Ну, нет, понимаешь, ни деревень, ни бабушек, ни дедушек, тоже случается.
0: Тогда необходимо совместно куда-то отправиться, может быть, действительно, вот эти лагеря.
1: Да. А ты знаешь, какое самое яркое впечатление может быть у ребенка? От похода в кемпинге или просто похода. Помнишь, как мы раньше летом ходили?
0: Да.
1: С костром, с палатками. Вот если сейчас родители соберутся, увезут своих детей в лес, в такой темной, страшной, с ночевкой в палатке, гитара у костра, опять же. Вот мне кажется, это настолько ярким впечатлением будет на фоне сегодняшних гаджетов и городской жизни. Это точно запомнится.
0: Кстати, в походе замечательно спится, но вот я знаю, что вторая ночь. Первую ночь как-то ты вот привыкаешь.
1: Готовишься,
0: а вот вторая ночь вообще замечательно высыпаешься. Ой, сейчас небольшая пауза. Ну и потом вернемся. Дождитесь.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Совет да любовь. Огромное спасибо, Сергей Куренков, только что на радио Шансон. Питеру привет, Москве тоже, ну и вообще тем городам, селам, весям, где звучит хорошая жанровая песня.
1: Да уж, хорошие песни не только звучат на культурных мероприятиях. Ты знаешь, чем порадовать еще наших дорогих детей? У них уже столько всего. Чем бы их еще порадовать летом? Можно посетить музеи, зоопарки, выставки. Это возможность расширить кругозор и получить новые впечатления. Я думаю, что это им на самом деле всегда интересно, потому что живое общение и те же мастер-классы, это увлекает их, увлекает, оттаскивает от гаджетов. Опять же, экскурсии и фестивали. Можно выбрать мероприятие с живой атмосферой. Это уличные спектакли, летние кинотеатры. Вот это вообще здорово. Им нравится. Я видела, они вот на вот этих вот больших пуфах, когда ты сидишь на открытом воздухе, у тебя большой экран, и это некая романтика для них такая. Особенно, когда смеркается, ну вообще.
0: И есть что похрустеть, да?
1: Что-то да. Такое. Сейчас же и детские музыкальные фестивали тоже проводят. Они сделаны под взрослые, но они детские. Там все ярко, вот эти хлопушки, это музыка веселая, такая полувзрослая.
0: Я считаю, что еще можно вспомнить уже достаточно забытое мероприятие, когда дети вживую общаются с родителями. Потому что родители...
1: Ты это относишь тоже к мероприятию?
0: Ну, конечно, на работе, в гаджетах сидят, что-то по хозяйству делают. А дети быстро растут.
1: Мероприятие — это то, что обычно планируется заранее. То есть ты заранее пишешь на холодильнике. Дети, 25 июня в 19:00. Вот так, да?
0: Ну, как-то надо встречаться, да, действительно. Пойти вместе погулять, ну, как-то пообщаться.
1: Вот
0: настольный теннис, там столы во дворах
1: ставят. Игры настольные, это вообще очень сближает, на самом деле. Родителей.
0: В общем, приятного вам лета, дорогие друзья, интересного, созидательного. Проведите его как минимум не только, чтобы было вот вам лично интересно, но и чтобы
1: детям
0: окружающим
1: с вами было интересно.
0: Да, было. Мы вам этого желаем и себе тоже пожелаем. В следующем часе у нас королева вечернего флера, повелительница тонких эфирных материй Маргарита Виноградова. Ну, если так уж просто,
1: абсолютно,
0: без высоких фраз высказываться. Ну, а мы прощаемся. Мирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: С наступающей пятницей. Всех обнимаем. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 13, утром плюс 16 без осадков, а днем потеплеет до отметки плюс 20.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
6: Я пропою, звонки всем максимум даю.
7: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького 77. Медэстетика. Запишись на консультацию.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон.
1: 20:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. В России впервые установили мегапротез – конструкцию, полностью заменяющую бедренную кость и суставы конечности ноги. Пациент, которому установили протез 2 года назад, в результате ДТП получил множественные травмы, в том числе левой ноги. Ему была оказана неотложная медицинская помощь, однако сохранялась тяжелая деформация левой бедренной кости. В России применение мегаконструкции – это новое направление в рамках программы государственных гарантий. Операция длилась около 4 часов и прошла штатно. Россия полноценно возвращается на мировую спортивную арену. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Он уточнил, что с начала этого года российский гимн звучал на международных турнирах 144 раза. С паралимпийской сборной были сняты все ранее действовавшие ограничения. Кроме того, как сообщают «Известия», Международная федерация университетского спорта разрешила россиянам участвовать в соревнованиях. Дегтярев отметил, что Россия наладила активный диалог с Международным олимпийским комитетом. Организация также зафиксировала улучшение в общении с Олимпийским комитетом России. Правительство Нижегородской области и компания «Руссилика» заключили соглашение о создании научно-технологического и исследовательского центра. Известно, что он появится на территории промышленного технопарка H2O в особой экономической зоне Кулибин в Дзержинске. Проект призван сформировать современную исследовательскую и инжиниринговую базу. По словам губернатора Глеба Никитина, новый центр позволит вывести взаимодействие сторон на новый уровень, создать отечественные технологии и продукты, которые смогут заменить импортные решения и снабдить российские предприятия нужными материалами для развития производств. В Нижегородской области стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости». Она направлена на поддержку маленьких пациентов, которые проходят длительное лечение в медицинских учреждениях. В дар для последующей передачи в детские больницы принимаются небольшие подарки – игрушки, книжки, раскраски, карандаши и игровые наборы. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Вечерние мотивы на радио Шансон. Присоединяюсь в любимую компанию к вам, дорогие радиослушатели. Меня зовут Рита Виноградова. Доброго летнего вечера. Возможно, кто сейчас только возвращается домой, кто-то заканчивает дела. В любом случае, добавим хорошую музыку для вашего настроения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

вечер проводим вместе здесь на радио Шансон. Сегодня четверг, 4 июня. Ну а самое ценное, это не идеальный день, а день, после которого есть что вспомнить. Например, приятная встреча, разговор, звонок от близкого человека. Ну или вы наконец-то доделали какое-то дело, которое никак не могли завершить. Добавим романтики прямо сейчас в эфир радио Шансон. Песня про любовь от группы Ронда Александра Иванова.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: у всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где границы между сценой и залом просто исчезают. Мы приглашаем на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в лайв-арене. И самый доступный билет, конечно, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену выйдет очень много ваших любимых артистов. Возрастное ограничение 12+.
1: Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

вот настоящее счастье, оно не приходит большими, огромными порциями, к сожалению, а понемногу собирается из микро-маленьких моментов, которые мы замечаем или не замечаем каждый день. А это уже наш выбор. И пусть сегодняшний вечер подарит вам теплые, приятные мгновения прямо сейчас. Валерий Курас с песней «Студенточка».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 13, утром плюс 16 без осадков, а днем потеплеет до отметки плюс 20.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Крестик надену, перекрещусь я, ах, гулять так гулять. Крестик

И мы открываем по традиции вечерний душевный час для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Принимаю ваши поздравления и приветы. На календаре сегодня 4 июня. Напоминаю, это отличный повод передать самые теплые и добрые слова вашим близким. И уже прилетели письма, поэтому... Спешу их зачитать. Меня зовут Елена. Хочу поздравить с днем рождения племянника Бирюлина Дмитрия. Желаю множества замечательных и незабываемых впечатлений. Верных, веселых друзей и крепкого здоровья. Я в тебя верю. Ты замечательный, добрый, умный, толковый парень и доктор с большой буквы. Пусть у тебя будет все лучше и лучше. С уважением, тетя Лена. Хочу передать привет Владу Савкелеву. Он сейчас едет в дальнюю дорогу. Желаю удачи, доброй дороги. Привет, город Курчатов, Наталье Поляковой и деткам Диме и Ваньке. Наташенька моя, родная, выйди на связь, пожалуйста. Я тебя очень сильно люблю.

0: Фасон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

лето уже уверенно вступает в свои права. Теплый вечер в столице. Самое время поздравлять родных, друзей и коллег. Ваши приветы уже готовы. Я готова их зачитать в эфире. Плюс 7 909 955 103 0. Участвуйте, пишите ваши чувства, поздравления, любовь, привет, и все зачитаем. Я хочу поздравить свою лучшую подругу Маню Борецкую из Воронежа. У нее сегодня знаменательное событие. Она получила права. Ура! Хочу пожелать, чтобы каждое старание всегда завершалось успехом. Ее подружаня Катюня. Хочу передать большой привет всему городу Железногорску. Хочу поздравить Сидорова Матвея. Самое главное – это мира и добра. Сидоровым родителям большой привет. Ольга Гамзова подписалась. И еще одно сообщение. Привет Андрею, который абсолютно неожиданно появился в моей жизни и наполнил ее теплом и радостью. Благодарю тебя за эти прекрасные вечера. Пусть у тебя всегда будет чудесное настроение и больше наших встреч.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Скоро свадьба! Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон «Алтын». Желай счастья молодым.
2: Улица Фильченкова, 12.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

ведь этот вечер приносит радость каждому, кто сейчас с нами здесь на волне радио «Шансон». Мы дарим хорошее настроение, принимая ваши поздравления для самых дорогих людей. Итак, спешу зачитывать, но перед этим напомню наш номер. Плюс 7 909 955 103 0, портал «Макс», обычный СМС. Пишите смелее, не стесняйтесь. Привет, радио «Шансон». Хочу передать привет своему другу Андрюхе Гатилову, который сидит и скучает. Не скучай. Привет всем с города Липецка. Я сейчас нахожусь на даче за своей бабушкой и тетей Аней. Поздравляю самую лучшую, прилучшую воспитательницу из школы-интерната Ларису Владимировну Кириллову с прошедшим днем рождения. Вчера ей исполнилось 57 лет, подписался Данил Жомов. Огромный привет своей любимой жене Екатерине и любимой маме Людмиле, а также сыну Роману и дочке Дарье. Привет семье Литвиновых от дочери Виктории. Поставьте, пожалуйста, песню «Приходите в мой дом». Пожалуйста, специально для вас и для вашего настроения.

вечерняя почта радио Шансон работает по номеру +7 909 955 103 0. Пусть добрых слов сегодня будет как можно больше. Итак, переходим к вашим сообщениям. Передайте привет моей любимой Светлане. Так хорошо, что ты появилась в моей жизни. Валера из Твери. Привет своей Катюшке Дуниной. Хочу пожелать ей здоровья. Малыш, осталось чуть-чуть, и у нас будет доченька Маша. Дочка, ждем тебя с нетерпением. Ты наша любовь. Мы искренне вас поздравляем от всего коллектива Радио Шансон. Поздравляю Олечку Пухаеву с днем рождения. Желаю исполнения желаний, успехов в работе и всего самого прекрасного от Ирины из Лосино-Петровского. Сидим с мужем в огороде. Здорово, что лето, пишет Тамара и Сергей. Да, действительно здорово, что лето. И вам огромный привет, хорошего настроения. Еще одно сообщение. Поздравляю своего любимого мужа с юбилеем. Ему сегодня исполнилось 50 лет. Знай, все только начинается. Любви, счастья, здоровья, всех благ. Пусть все задуманное исполнится. Жена Ольга.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Только для... А мы не медлим и сразу переходим к вашим сообщениям. Привет поселку Жихарево Ленинградской области, Большовцевой Леночке. Махонька, я люблю тебя сильно-сильно. Привет Володьке Курыкину, очень хороший и веселый друг. Огромный привет моей семье, любимому мужу Сергею Банкетову и маме Людмиле Смеловой. Спасибо вам за все. Поедем с внуком Бутыриным Александром наслаждаться летним свежим воздухом, пением птиц, натуральными продуктами. Привет моему любимому мужу Тимофееву Сергею Николаевичу и дочери Капризуле Надежде. Привет отцу Никите Исаеву и его брату, то есть моему крестному отцу Сергею Егорову. Мы с Аней по вам очень скучаем и ждем домой. Она очень ждет трубочки, которые ты обещал. Хорошей дороги вам поскорее добраться домой. Хотела поздравить мою дорогую подружайку Светлану с днем рождения. Люблю тебя бесконечно, дорогая моя. У тебя сегодня день рождения. Хоть мы и далеко, и тысячи километров, но любить тебя никогда не перестану.

0: своевременно, а мы завершаем час приветов. Пишет нам Мария. Хотелось бы поздравить мужа Никиту Исаева с днем рождения. Ждем с нетерпением, когда ты приедешь, и мы снова споем караоке. Вот и лето в Питере. Привет жене Светлане. Передайте привет маме Нгуен Вика. Подписался Остапов Саша. Привет моей жене Бухтаровой Елене из Нижнего Новгорода. Очень люблю ее. Самая прекрасная на свете девушка от Андрея.
1: Луча перестала быть кислой из далекой щемящей тоски. Улыбаются гроздями.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 13, утром плюс 16 без осадков, а днем потеплеет до отметки плюс 20.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы на радио Шансон. Меня зовут Рита Виноградова. А последнее время мир стал слишком быстрым. Замечаете? Все куда-то спешат, чего-то добиваются, зачем-то гонятся. И на этом фоне особенно ценными становятся люди, рядом с которыми можно просто быть собой. Без лишних слов, без масок, без необходимости что-то доказывать. Я желаю, чтобы у каждого из вас были рядом люди, которые радуют и понимают, конечно же.
1: Часто вспоминая о былом,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Любовь Успенская в эфире, вареники с вишней. Доброго вечера всем радиослушателям. А мы продолжаем создавать настроение здесь, на волне радио Шансон. Пусть четверг завершается легко, приятно, беззаботно. Завтра уже пятница. И на радио Шансон хорошая музыка и песни с настоящим характером. Прямо сейчас Анатолий Могилевский. «Когда простым и нежным взором».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28-082.

пять минут ходьбы. Солнце спину лижет, в клумбы пала шерсть лисья. Церковка звонит, и город снова рыжий.

все в поклон столбы, да на веселе, крыжей и кудрявой, 5 минут ходьбы, 5 минут ходьбы, 5 минут ходьбы, и вот он, переулок, фонарям глаза повыбили. Тих да гладок был, а нынче всклочен гулок. Выпью этот гул, пока не выпили.

же ты пришел? Ведь я же все сказал. Так 5 минут ходьбы, 5 минут ходьбы, 5 минут ходьбы. И серые собаки тычутся в ногах,

каждому из нас прожитое втиснуть в 5 минут ходьбы. В 5 минут ходьбы.

уже совсем скоро, 9 июня, состоится особенный музыкальный вечер, благотворительный концерт «Рады рай, романсы» в поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома или, коротко, домика. Мероприятие пройдет в белой гостиной Центрального дома архитектора. Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха воспитанников домика с тяжелыми нарушениями развития. Перед концертом будет открыта благотворительная ярмарка. Подробности в социальных сетях артистки на сайте домика без возрастных ограничений.

Михаил Шуфутинский с признанием «Я просто медленно люблю». Но нужно помнить, что мы, женщины, любви, внимания долго ждать не любим и не можем. И очень быстро перегораем. Если вам кто-то нравится, то проявляйтесь, и чем быстрее, тем лучше. Меня зовут Рита Виноградова. Я отправляюсь в путешествие в сторону дома. Впереди послушаем прекрасную музыку. В конце часа Тамара Кутидзе, Иван Кучин. И прямо сейчас Алекс Лим подарит для всех радиослушателей целый мир.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река.

0: только любовь.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 13, утром плюс 16 без осадков, а днем потеплеет до отметки плюс 20.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: «Карловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сегодня я с большой охотою распоряжусь своей субботою. И если Нинка не капризная, распоряжусь

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курочка, курочка, павловская курочка.
2: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
1: Курочка, курочка, павловская курочка.
2: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.

0: Имеет он всегда.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет облачно с прояснениями. Температура плюс 13, утром плюс 16 без осадков, а днем потеплеет до отметки плюс 20.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

когда-нибудь мне в океане тонуть. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть, цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом,

морском в груди холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое романтика.

все потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой. Даже твою фотографию вырвет акула с рукой. Ой-ой-ой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: shansonfm.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Пробил час, к утру объявят, глашатай всенародно.

новая. Дрогни и сплакни, как в день суда. Стой ни шагу, в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Бархатный шансон по волнам любимых песен.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.
1: С вами Таисия Повалий. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

0: Радио Шансон.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: на скотч.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.